0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Новое – это вот это.

0: до дну.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, пока, котики. Мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука, жука,

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Да, вкачали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в воду, как на джаке. И нас с тобой, они качали.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше шоу-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа...
0: Реклама.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

www.radiocidade.com.br.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть.

0: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
9: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здравствуйте! Кто это здесь? Кто это, в смысле, там? По ту сторону приемничка. Не выспатый.
3: Здрасте, это Калинин. Это Райтраун, ни хрена себе. Пришел на запах чипсонов, наверное. Что да, сегодня? Тут... Сегодня третье число уже.
4: Тяжело не прийти на запах чипсов в нынешней обстановке, которую мы расскажем вам чуть нет, позже.
2: 3 июля, и Катя, и Маша, и Оля. Вот такие вот. Вот такие приколы у нас. Нахрен ты пришел?
4: Мы, тут, я же и говорю,
2: мы не вот смешные шутки здесь шутим.
4: Я и, когда и вяло говорим... прихожу, я вот это пропускаю, да?
2: Да, самую мякоть, ты че?
4: Тогда ладно.
2: Вот это я тебе положил, что ты изучил, я просто не в курсе. Да там надо, там надо все не пропустить, у нас сегодня что-то там.
4: Да.
2: И, кстати, сегодня день новинок, и я бы хотел поставить песню наших гостей сегодня, Эстей и Дорох. Ну, не поставлю, потому что они придут, а она прям прикольная. Я послушал, раньше времени не будем всех секретов раскрывать. Послушаем мы, наверное, ну, там, например, Немигу.
4: Вот, здорово.
2: Немигу. Ну все, поехали.
4: Ну давайте, давай.
2: Потихонечку.
4: Ну.
1: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
5: Помню, говорил ли я тебе, что никого на свете лучше мне. Вокруг столько красоты и цветов, но ты мой самый красивый букет. Не помню, говорил ли я тебе, что мне не нужно больше никого. Когда рядом на себя смотрю, то улетаю выше облаков.

0: Слушай, какая стильная пятница получается. И там и у Федука песня, и у Майота с Домиником Джокером, и у Немиги. Вообще.
1: Да, и хорошая, добрая такая песня в регги-стиле. Ну, да. Я просто не знаю, Федука ставить. У них такая лиричная такая. Просто сейчас мы можем подуснуть немножечко.
0: Ну, Федук — легенда.
1: Да. Нет, тоже классная песня. Mm. Вот, там еще и... Там все молодцы, короче.
0: Это когда СТС Дорохом придут, тогда мы подуснем под песню, а под Федука все нет.
1: Какой там вообще самая разрывная, и прям пальчик у меня прям на нее вот прям тычет поставить. Но нельзя. Mm-hmm. Чтобы, а то сейчас уже выключите.
0: Ну, это потому что там дождетесь. Дорох. Да был нет, бы просто СТС, ты бы такой, ну просто песня СТС.
1: Да нет, движовые песни, да? Просто. Я за движовые песни с утра.
0: Тогда...
1: Поэтому я поставил ты. Нужно мне.
0: Да.
1: Ты нужна мне.
0: Ну, кстати, видите, только пару дней назад про регги разговаривали, и трек регги выпустили, ребята. Ну, а он у них записан уже был, понятное дело. Но просто я к тому, то, что...
1: Вечный жанр, видимо.
0: Конечно.
1: Даже и не знаю, что делать. Поставить.
0: Да Федука ставь, да? Конечно.
1: Так она тоже грустная.
0: Ну и что?
1: Ну, как не грустная, но такая. Ну, ладно, Федука все любят, поэтому да. Федук и Мартин.
0: Мартин, он тоже к нам приходил.
1: Да, да, у нас уже все были.
0: Да.
1: Кроме Леонида Якубовича.
0: Да. Но я надеюсь, Санек как-нибудь...
1: Что-нибудь придумает, да.
0: Угу.
1: Другие планы. Такое легкое у нас утро с вами. Мягкое. Это новое радио, кстати.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Не, круто, вообще круто.
2: Ну что, как утро?
1: Вообще круто.
2: Как твое утро?
1: Вообще круто.
2: Ну а что, почему так? Почему круто?
1: Потому что пятница сегодня. Пятница — это всегда хорошо. Но вот из, конечно, не хочется говорить из минусов, потому что это еще один плюс сегодняшней пятницы, что завтра новое радио «Движ» в Лужниках. Это значит, что завтра можно будет встать пораньше, приехать в Лужники к КПП, оттуда всего каких-то 40 минут прогуляться по хорошей погоде.
2: Да, по живописным местам Лужниковским,
1: да.
2: Конечно.
1: Потом там какие-то буквально лишь 10 часов поработать, и потом домой с чистой совестью.
2: Да, завтра мы конкретно прям не как раньше, там что-то там типа с трех, а прям с самого раннего утра мы там с вами, так что тоже надеемся. Что-то какие-то, возможно, там осадки немножко будут.
1: Надеюсь, там что-то как-то... Если вот все так будут руками хлопать под выступление, и туча разгонится от ветра.
2: Да, руками хлопать.
1: Вот так махать руками.
2: Да что ж ты уточнил, чем хлопать? Давайте похлопаем руками.
1: Ну да, в ладоши, в ладушки поиграем, вот так, ладушки, где жили у бабушки?
2: Не, просто хочется предостеречь, чтобы на всякий случай, вдруг, может быть, какой-нибудь дождевичок у вас есть, маленький,
1: да.
2: Какой-нибудь малюсенький, или там, зонтик, просто возможные осадки, ребят, не хочется, чтобы вы промокли. До того, как выйдет Леша Свик.
1: Да,
2: на сцену. Так что все, ждем вас.
1: А так в целом, конечно, тяжело болтать, вообще тяжело, но надо хотя бы как-то поесть, надо хотя бы попить кофе, а это вот, подождать. Еще, сегодня пятница, а это значит пятничные анекдоты, они будут сегодня.
2: Ура!
1: Опять отвратительного качества, но будут все равно, хоть какие-то. Потом. Мы вам расскажем вообще лютейшую историю, но чуть попозже. Это просто какая-то невероятная история. Мы сами того не зная устроили, сами того не хотя, устроили биф производителей чипсов. Практически там уже баттл между ними. Практически какая-то война производителей чипсов, реально. Потому что там такое вообще просто.
2: Первая чипсовая война.
1: Да я говорю, там, да... Там примерно... Мы расскажем. Вы офигеете с этой истории. А еще Эви, повторюшка, дядя Хрюшка из помойного ведра всю помойку облизала и спасибо не сказала.
2: А что это? Почему это
1: так? Это тогда, когда Кузя Лакомкин прислали мне кучу всего. Эви там, а почему мне не прислали, а почему мне? И они и ей прислали тоже. И она там фоткала тоже свой там... Ну, конечно, все хотят, как у Райтрауна, чтобы все было.
3: Скорость света размытые огни. В этом космосе мы остались.

0: Да, правда, вся команда Нового Радио с большим удовольствием и достаточно долго готовится, все это организовывает. Уже который год, мы буквально совсем вот как будто бы недавно встречались с вами в прошлом году в Лужниках, тоже были все. И в этот раз все и еще больше, чем все. Но, правда, мы посмотрели, вот кто вообще сейчас звучит по радио, кто сейчас вот в топах всех чартов, и договорились с ними, они там где-то и прервали свои там гастроли ради завтрашнего дня, кто-то там, там оставит семью, чтобы там выступить. В общем, приоритет в сторону вас, дорогие друзья. И я про День московского спорта завтра в Лужниках, где Новое радио проведет движ, там все, уже эти все анонсы вы слышали, но на всякий случай, вдруг, если вы только что вот там как проснулись после долгой спячки, там и Мари Краймбрер, и Зиверт, и Бьянка, там и Мэри Гу, Ёлка, там пацаны, братья Гаязовы, и Мона, и там и Пицца, и Шура, там, ну, вообще, там, и это еще только там какая четвертая или там пятая часть фамилий, имен, которые вы знаете, те, кто выйдут на сцену. Ну, так, на всякий случай. Просто еще надо, хочется напомнить, что вход свободный. То там мы платим деньги, на, чтобы попасть на концерт. А здесь просто приходите, и все. И это большой праздник. Там не только вот наша сцена, там еще и другие активности. Там и с детьми можно прийти. Не только можно, там, а нужно. Так что ждем. Все, молчу. Все, все, все. Вы так все знаете.
1: Встречай новое официальное приложение Нового Радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир. Смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки.

0: Реклама. Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Что-то меня так веселит, как Нилетто поет просто так по-людски. Ты тоже, обними
2: ты
1: меня.
2: Ты тоже обратил внимание? А я тоже сейчас задумался, типа, что это
1: за по-людски?
2: Что за по-людски? Ну, реально, да. Ты тоже об этом подумал?
1: Ну да, типа, ну, будь человеком.
2: Ну, типа, странное словосочетание для поп-песни.
1: Ну
2: типа,
1: да.
2: По-людски.
1: По-людски обними. Ну, по-человечески чисто. Ну, будь человеком. Все же мы люди, все под Богом
2: как
1: ходим.
2: Как будто к тебе бомж подошел и просит бабла на бухло. Ну, не обессудь. По-людски, все мы люди.
1: Во-во-во, по-людски. Тут, значит, про Липецк в чате написали.
2: Пожалуйста.
1: Человек написал, только в Липецке свои анекдоты не рассказывай, а то по морде можно получить. Я
2: чего?
1: Его спрашиваю, почему. Он говорит, я на ЛТЗ рассказал, не оценили, теперь без двух зубов. Сказали, на Сокол съездить, там, возможно, оценят.
2: ЛТЗ — это вот тот район, про который тебе рассказывал, мимо которого мы проезжали.
1: А.
2: Где... Ну, в 90-х так было.
1: Ага.
2: Сейчас нормально, просто... Ну, да нет, лучше.
1: То есть,
2: как объяснить и не обидеть никого.
1: То есть, то, что мы по этому району проезжали на пикапе, и там сзади автоматчик вот так на этом пикапе стоял, это просто случайность.
2: Ну, почти случайность, да. Ну, как вот в африканскую страну, когда приезжаешь, к тебе представляют автоматчик.
1: Ну, вот, он ехал вот там, вот в Конго.
2: Да. Ну, плюс-минус.
1: И вот там вот ехал там в этом пикапе, и еще нас сопровождали еще два джипа на всякий случай.
2: Ну, да, вот я вырос в Липецке, там были там самые такие районы, где было немножечко опасно там ходить по ночам, по крайней мере. Там вот ЛТЗ, там Сокол, там Новолипецк. Вот я на Новолипецке.
1: А Сокол это что?
2: Ну, Сокол.
1: Просто район Сокол
2: как называется? Как в Москве Сокол, так у нас Сокол, да.
1: Понял.
2: У нас там просто завод «Свободный Сокол» называется, и вот в том числе в его
1: что
2: части.
1: Что производят?
2: А там трубы, все такое.
1: А почему «Сокол» район производит трубы?
2: Ну, завод так называется, «Свободный Сокол».
1: А производит трубы?
2: Ну да, а что, не видишь связи?
1: Пока не понимаю.
2: «Сокол» и трубы.
1: Ну, что-то пока не понимаю.
2: Ну, там они не только, наверное, производят. Сейчас мне поправят липчане. Я только слышал, только знаю, что он
1: короче,
2: есть.
1: Так или иначе, любой район как будто бы привязан к заводу какому-то, да?
2: Ну да.
1: Ну, тракторный завод, район «Сокол» — это тоже завод.
2: Да, завод пусковых двигателей, ага. Там есть все, это все привязано к районам.
1: А Ленинский завод, потому что там завод имени Ленина, да?
2: Ну, у нас нет такого.
1: Ленинский район.
2: Но у нас нет такого.
1: Нет Ленинского района?
2: Нет.
1: А какой?
2: Не Ленинского, нет, улица есть.
1: А район как называется?
2: Район?
1: Центральный?
2: Ну, центр это, да.
1: Ага, потому что там район, который производит... Ой, я вообще слова сегодня путаю все. Завод, который производит какие-то центробежные...
2: Силы.
1: Силы.
3: Как же тяжело-то утром.
1: Вообще ужасно. Просто супер сложно, реально.
3: Эй, как же тяжко.
1: Неделя еще трудная была, и она еще и не закончилась, поэтому...
2: У меня в домовом чате вчера появилось сообщение... Кто-то должен был это сформулировать. Типа, да. Соседи, одна вот там женщина...
1: Умрите.
2: Нет, это в твоем чате. Да. Так, у нас добрый чат. Ага. Соседи, пожалуйста, не кормите голубей.
1: Ага.
2: Вот, типа, сейчас вот пришли там с прогулки, все в... Ну, вот вы кормите прямо рядом с подъездом.
1: Да.
2: Все, естественно.
1: В... Конечно, вот бабка, которая кормит, прям сидит в домовом чате.
2: Экскремент. Да, не кормите. Ну, и я такой думаю, ну, да, вы не туда написали.
1: Конечно.
2: Надо объявление было от руки на подъезде.
1: И на вполне конкретную квартиру приклеить его.
2: И я-то знаю, из какой квартиры, как бы, этот человек. Ну, нам там намекнули, что не вполне вероятно, что здесь в этом чате есть этот человек.
1: Из-за квартиры, люди. Где тараканы бегут вот из-под двери.
2: Да нет, там, да не буду.
1: Ага.
2: Просто соседка моя.
1: Вот. Понял.
2: Вы, говорит, типа, когда будете идти, увидите, кто-то кормит голубей, вы сделаете замечание. Думаю, ну сейчас я буду к бабушке подходить, еще делать замечание бабушке. Короче, подвисла
1: эта проблема. А что, надо сломать систему. Обычно бабушки это делают, а тут ты до бабки докопался.
2: Прикинь.
1: Ну, конечно.
2: Я душный, конечно, но не
1: настолько. Вселенная бы офигела с этого. И что-нибудь бы тебе подарилось.
2: Сейчас
1: такое.
2: Я бабушке буду говорить, как ей жить. Бабушка пожила, бабушка знает.
1: Ну да.
2: Говорят, там голубям вообще хлеб нельзя жрать. У них не приспособлена к нашему, к этому хлебу пищеварительная система.
1: Да, потому что они у них приспособлены для помойки.
2: Я представляю,
1: вот,
2: голубей невозможно накормить. Вот им привезешь два КАМАЗа пшена, они сожрут, и еще четыре КАМАЗа привезешь, они продолжат жрать. Чего вы пытаетесь все время накормить? Что?
1: Так они же еще и тупые максимально. Они же всегда вот взлетают именно у тебя перед лицом почему-то.
2: Да? Да.
1: Ты вот идешь, голубь себе сидит, ты идешь тоже спокойненько. И потом он резко полетел и прям тебе в лицо. Ты думаешь, ну ты урод, что ли?
2: Они тупые, эти голуби.
1: Ты бы хоть подумал.
2: С ними поговорить не о чем. Они что-то курлык, и все. Не,
1: да,
2: не не беседу поддержать, не совет дать, ничего. По школьной программе погоняешь голубя, он только курлык-курлык, ничего не знает.
1: А давай тебя по школьной программе
2: погоняем. О, боже мой. Ты хочешь, чтобы я опозорился на фоне голубей?
1: Может, ты голубь тоже.
2: А я вчера проходил маленький тест, типа 10 вопросов из школьной программы. Господи, я весь вспотел, и 10 из 10 ответил, слава богу. Ну, там такие, типа, год крещения Руси. Там.
1: Ты все это знаешь?
2: Ну, год крещения Руси на всю жизнь, как будто.
1: А, реально?
2: Ну, да. Ну, такие, знаешь, типа там, как там про гипотенузу, что-то, про теорему Пифагора, вот какие-то такие. Так что более-менее, хоть я на уровне 5 класса 10 остался.
1: 10 из 10, но ответить надо было на все вопросы.
2: Не, ну как, я не с первого, я с четвертого раза.
1: Ну, да, конечно.
2: Не сразу тоже, конечно.
1: Так что,
0: новые на новом. Градусы.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.
2: 0+. Что-то так по приколу ввел тест на знание там школьной программы. Да. Какой-то базовый для взрослых. И там типа первый вопрос. Начнем с русского языка. Поставьте слово «шило» в форму множественного числа. И четыре варианта. «Шилы», «шилья», «шила». Ну, с буквой да. А на конце. И, типа, нет множественного числа. Ну, я выбрал какое?
3: Ну, А где заканчивается?
2: Шило, да. И сразу мимо. Шилья.
3: Ну, господи.
2: Не хочу я такой тест проходить. Полез искать, оказывается, правда, шилья. Что это такое?
3: Ну, это как брелоки тоже в какой-то момент. Всю жизнь были брелки, а потом начали говорить брелоки. И ты такой, какие брелоки еще?
2: Шилья.
3: Человеки-паукоки. Тоже тогда.
2: Перейдем к литературе. Сколько сыновей было у Тараса Бульбы? Ну ладно, в другой раз пройдем,
3: ну,
2: наверное.
3: Ну как-нибудь, да.
2: Уж
3: да,
2: не
3: да.
2: будем, уж сегодня. Просто неохота. Да, времени нет.
3: Что-то там. Сейчас с утра в 7.20 это все.
2: Вспоминать вот это там. А кто старое помянет, сами знаете.
3: Не надо. Тем более я вообще...
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП Юрл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
15: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
16: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много,
18: настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Новое радио.
2: Сегодня в детской минутке уже знакомая вам исполнительница Саша Клубника.
3: Да.
2: С песней под названием «Кошки-мышки».
3: Подожди, прежде чем ты поставишь Сашу Клубнику, хочется вот сказать, включаем календарь, вносим запись. 8 и 9 июля, Национальный центр России, 3-й Всероссийский свадебный фестиваль. И не забываем заглянуть к нам на игру, мы там свадебные конверты раздаем.
2: Хорошо, хорошо. Это 8-9 июля?
3: Да.
2: Все, поехали теперь в «Кошки-мышки» играть.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Там что-то какие-то, видишь, уже...
3: Серьезные песни вошли.
2: Просьбы какие-то там, какие-то уже обязанности у мужика появились, там, чтобы он портфель носил.
3: Конечно.
2: Видишь, чтобы не обижал.
3: Вообще, то есть только что еще просто было, я не вижу ваших рук, делаем сердечки, а сейчас уже сразу же... Ну, конечно, это уже другой уровень. Саша Клубника выходит на новую величину.
2: Ну, конечно, то она была совсем маленькая, пятилетка, а сейчас ей уже там шесть, понятно, что это уже там другая тематика появляется в песнях. Следующий треке, возможно, будет фраза «по-людски».
3: По-людски.
2: У Саши Клубники, кто знает.
3: По-людски. Так, короче, я тут новость прочитал, она мне не понравилась, сразу говорю. Вот вы говорите, игры эти ваши, хихоньки да хахоньки, вот это все, игры, ла-ла-ла, тра-ла-ла. Значит, смотрите, студенты универа в США могут получить стипендию в 15 тысяч долларов за ачивки в играх. Что это значит? Университет Кремниевой долины запустил стипендию Max Achievement для студентов, которые докажут, что они по-настоящему хардкорные геймеры. Получить бабки можно за ачивки в самых разных играх, от Dark Souls до Minecraft, Terraria, Genshin Impact и так далее. Достижение обязательно нужно показать, запруфнуть ссылкой на Steam профиль и написать небольшое эссе. И тут прям список игр... Ну вот, игра, и что тебе, какую ачивку надо там выполнить? Ну, какую-то, очевидно, сложную. 15 тысяч долларов за то, что ты просто, типа, круто играешь в игры. Но я тебе говорю, там в некоторых там написаны ачивки такие, которые ты фиг выполнишь вообще. И, типа, ты выполнил, скинул, и они такие, ну вот тебе деньги тогда, молодец, красава.
2: Класс.
3: Вообще.
2: Ну, первый раз тебе захотелось стать студентом в Соединенных Штатах.
3: Ну, а ты вот стипендию получал?
2: Да.
3: Получилось?
2: Да.
3: Реально?
2: Ну, не всегда, но получал, да. Такую.
3: Сколько?
2: Ой, да копейки там какие-то, типа там, я не помню.
3: 700 рублей?
2: Да, кстати,
3: и
2: да.
3: И это на месяц?
2: Да. Ну, типа, что-то такое, в районе 1000 рублей, 1200.
3: И что ты на эти 1200 должен?
2: Ну, учитывая, что я уже работал со второго курса, и у меня зарплата была на радио 7500, представь, что это, допустим, 75 тысяч, допустим, получаешь сейчас, и десятка тебе падает
3: сверху. Ну, приятное дополнение.
2: Да, на косарь раньше можно было разжиться. Я помню, школьная пицца стоила в институте 12 рублей 50 копеек.
3: Ага.
2: Поэтому на косарь можно было этой пиццей ужраться вообще.
3: Ну тогда ради пиццы-то уж можно было поднапрячься.
2: Да,
3: стипендию надо получить, чтобы типа ни одни ни троек не было?
2: 4-5, да, в сессии, чтобы было.
3: А ты прям ради стипендии, ну, зная, как ты по поводу копеечки каждой, ты, наверное, ради чисто стипендии на 4-5 учился, чтобы этот косарик тебе выпал.
2: Не, ну, да.
3: Ну, да. И ты его тогда уже думал, так, это если я сейчас в 2005-м этот косарь положу под проценты, в 2030-м он превратится где-то в 8500, нормально.
2: Тогда еще нельзя было в приложении там что-то открыть, какой-то вклад, надо было переться там в банк, там, открывать эту книжку, натуральную книжку еще.
3: Но тебя это не останавливало.
2: Бумажно, да.
3: Подожди, а что за книжка? Вот реально пошли, вот Сберкнижка.
2: Сберкнижка
3: вот
2: была, да.
3: Это прям книжка просто?
2: Натурально, маленькая, как, я не знаю, как что, как удостоверение.
3: И так. Что там написано?
2: И там выписка твоя, сколько ты положил, и там сколько ты получаешь там годовых.
3: А что там берешь вот так вот лезвием тебе... подделываешь?
2: Да, и в банке такие, блин, что-то у него 1 000 000 000 долларов тут написано, получается, надо ему выплатить. Поэтому все, потом компьютеризировали. И все.
3: Ага. И ты с этой книжкой вот, и вот говорили, у меня на книжке лежат деньги. Это вот это вот, значит, это, просто там написано. Это,
2: да, да. И в какой-то момент приходишь и запрашиваешь там какую-то выписку, сколько у тебя. И там были турбокопейки, там какие-то...
3: Да?
2: Ну да, денег ни у кого не было, и проценты были какие-то минимальные. И
3: а сфоткайте, как эта книжка выглядела? У вас она серенькая, наверняка осталась
2: где-то. Серенькая, с надписью «Сберегательная книжка».
3: Реально?
2: Да.
3: Ну, у вас наверняка она осталась. И я думаю, что она сейчас уже никакой ценности не имеет, даже если вы внутренности сфоткаете. Поэтому сфоткайте, покажите. А реально, а вот если, допустим, я сейчас вот... Вот я, допустим, бабка. И я там последние 20 лет, ну, в тюрьме вот сидел.
2: Я, допустим,
3: знаю.
2: Бабка.
3: Последние там 20 лет я сидел в тюрьме. То есть я садился, когда еще эти книжки существовали.
2: Все, эта книжечка у тебя там лежит. Все, я, допустим, знаю. Бабка.
3: Последние там 20 лет я сидел в тюрьме. То есть я садился, когда еще эти книжки
2: существовали. Все, эта книжечка у тебя там лежит. Сейчас там накапало у тебя.

0: ты в другую дату приходишь. Они смотрят, что ага, в эту дату ты положил, перерасчитывают и снимают тебя.
1: Да, да, и выдают тебе наличкой. И вот мне там положили сколько там, я не знаю, несколько там тысяч рублей. Там я пришел и там не 2000 рублей, а 2150 получил в 18 лет. И это уже копейки были.
0: О, вот тут сфоткали, вот сберегать. Ну так это выглядело. Вот, посмотри.
1: Для меня это просто как белый день. Ну да. От руки вписаны
0: и
1: еще.
0: И тут от руки вписаны просто суммы, как будто это просто у охранника, знаешь, этот, кто пришел, кто ушел, реально.
1: Ну, это вот у нас сейчас уже атавизмом кажется и устаревшей темой вот, книжка. А я думаю, в других странах до сих пор это используется.
0: Да? Все, ну, кстати, там же в Америке, как я понимаю, до сих пор чеки используют.
1: Ну, да.
0: И это... ты ходишь с этой пачкой чеков,
1: угу.
0: Выписал и отдал. И что вот тоже, вот у нас эти чеки же, они, наверное, тоже были, но не прижились.
1: У нас чеки, я не, у нас разве были чеки?
0: Ну, вдруг, меня, я думаю, может, пытались ввести.
1: Какая-то странная тема, как кто-то тебе отрывает бумажку, да, из какой-то книжки, там что-то пишет, а, подпись свою ставит, а ты ставишь. Потом можешь там, допустим, вписать какую-то сумму. Какая-то странная
0: ну,
1: тема.
0: Ну да.
1: Это же и
0: странно.
1: Подделать можно.
0: Абсолютно. Ну, я думаю, там как-то продумано все. Мне кажется, Райт шутит. Я немного старше, но эти книжки помню, как вчера. Так видите, в чем дело? Там же как раз я и говорю, разница 3-5 лет, но в нашем возрасте, вот конец 80-х, начало 90-х, там вот за этот период произошел прям бум такой основной. То есть Кирилл там старше меня лет на 6, да, угу. Но там...
1: Это пропасть.
0: Пропасть просто. Не то, что сейчас, типа, между 6 лет это вообще ничего не значит. Тогда это прям пропасть была.
1: А сейчас?
0: А сейчас ничего не значит.
1: Сейчас уже, видишь, малолетки обогнали в развитии старперов.
0: Угу. Так что... Вот.
1: Ой, нет, подождите, у меня тут перескочило.
0: Угу.
1: Я должен был...
0: На Диму Билана?
1: Да, да, да. Дима Билан после вот этой важной информации.
2: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru.

0: Я посмотрел, даже заинтересовался. Можно открыть, как бы законодательство не запрещает открыть вклад и сопроводить его сберегательной книжкой. Единственный момент, что банк, сами знаете, какой прекратил эти книжки печатать и выпускать 16 лет назад. В 2010 году. Пипец, конечно. Время летит. А мы летим дальше на всех парах, ведь это новое радио. Никуда только не уходить, ладно, все. У нас в следующем часе анекдоты же тут такое дело.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Слушай.

0: радио.
1: Но это вот песня, которая, простите, понравилась лично мне. Даже сохранил ее себе в пресейвы, а сегодня она вышла. Это «Крипа-крип» и «Лил Кейт». «Небо надо мной». Немножко о лирике еще добавим. Такое как-то с уважением написанное.

0: косолапые пингвинята. Чисто заядлые киноманы со скоростью пилорамы. Счетчик.
1: В Магнитогорске 10 утра. Новое радио.

0: Я тут, конечно, с ума сейчас сойду. Первый раз я такое приятное, что я вышел из студии.
1: А тут пришел, что-то хорошее играет.
0: А тут Крипл играет. Как вообще? И Кирилл его сам поставил. И вообще, Глеб, приходи обязательно к нам уже,
1: ну,
0: реально.
1: Ну, какая приятная песня вообще.
0: Кирилл поставил Крипа сам. Вот это вот я вот, конечно, вообще горжусь.
1: А что на просторах интернета
0: теперь
1: он сниппет, кусочек выложил, и за 15 секунд я прям влюбился сразу вообще. Ну, как же это?
0: Горжусь здорово коллегой.
1: Но
0: своим.
1: Я так понимаю, что это не вполне так, да, отражает все творчество этого артиста.
0: Ну, почему нет? Да он всегда сильный текстовик был, очень сильный, поэтому Крипл легенда, реально.
1: Ну, класс. Сейчас я разберусь с этой программой, и мы пойдем дальше. Сейчас, подождите.
2: Эфир содержит нецензурные...
1: Да нет, не получилось.
0: Подожди. Пока.
1: Сейчас, вот. Да блин, опять.
0: В плеер закинь. В плеер.
1: Из плеера поставить, да?
0: Да,
3: закинь в плеер руками.
1: Сейчас. Во, я отсюда.
3: Нет, вот в тот.
1: Не, да, я когда закидываю, она сразу начинает играть, и я не успеваю. Сейчас, подожди, я все...
3: Смотри.
1: Батя знает. Да подожди. Нет!
3: Артем, помоги!
1: Так, вот это надо, чтобы заиграло. Вау!
0: Подожди, стой.
1: Тут не так-то просто все. 8 часов 1 минута в Москве.
4: Новое радио.

0: Спасибо, что ты за меня все досмотрел.
1: Да, я что-то в какой-то момент подумал, что там может перескочить.
0: Спас эфир.
1: Здорово, ребяшки, здравствуйте. Всем привет. 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио. Супер хиты, супер новинки на базе. Рассказываем вам просто какую-то невероятную историю, которая произошла с нами. Мы сами того не планируя и сами того не хотя устроили какую-то первую чипсовую, реально. Война производителей чипсов буквально сейчас у нас почему-то в эфире в 1+1 произошла. Значит, рассказываем предысторию. Пару раз, на трансляции как-то и в эфире, в таком в мемовом ключе, я упоминал, значит, палочки Кузя Лакомкин. Ну, потому что меня забавляло, что я мужик, которому 35 лет скоро, а я такой Кузя Лакомкин. Ну и вот, я про это шутил. И в какой-то из дней мы поднимаемся, тут три огромные коробки, значит, производителя Кузя Лакомкин, там прям с грамотой, спасибо большое, что вот такой это интерес проявляете к продукции, значит, компания. Ну вот, компания, которая это производит. Мы об этом рассказываем в эфире. Проходит пару дней. Олег говорит, там вам 4 коробки огромные прислали. Я такой, а сейчас что? Он говорит, чипсы еще. Я говорю, подождите, но нам же уже присылали чипсы. Он говорит, это другие. Ну и вот. И заходим в студию. 4 огромные коробки. А я же говорю, они тут еще подкололи прям. Я не знаю, как так это или есть, или нет. Но вот тут написано, для шоу 1+1. Так, да. Пусть утро начинается с чипсов из натурального картофеля.
2: Начинается.
1: И 4 коробки. Мы открываем. Ну, будет по-честному, если мы тот бренд назвали в тот раз, то и сейчас это тоже. Пусть утро начинается с чипсов из натурального картофеля. Я открываю, а там 4 коробки чипсов московский картофель. Это другие.
2: Легендарные чипсы.
1: Это другой производитель уже. Я такой думаю, вот это вот они, конечно, там это. Биф у них целый устроили. И я такой начал задуматься, а что у тех, что ли, не из натурального картофеля? Ну, короче.
0: Да нет, там все молодцы.
1: Да, конечно. Да, все, всех это, короче, все молодцы, реально, но прикольно, как они вот так вот решили через... Они просто поняли, что, типа, за рекламу дорого будет, а так они бесплатно сейчас упомянут. Давайте, да, все, ну, я все жду, когда какие-нибудь два банка пришлют нам свои деньги, чтобы мы их потратили, и потом сделали рецензию, чьи деньги круче. Вот такое. Но нет...
0: Нет, можно просто сказать, вы знаете, мы когда расплачиваемся в Российской Федерации, мы используем деньги.
1: Да.
0: Рубли. Уважаемый госзнак, вы молодцы. Надеюсь, вы нас слушаете.
1: Да.
0: Мы очень любим деньги.
1: И я теперь вообще, получается, у меня дома и так уже огромная коробка чипсов. И сейчас я еще одну коробку. Ну как?
0: Артем, как бурундук прошлый, утащил там коробку целую себе домой.
1: А я вам так скажу. Я все в семью. И, ну, в плане для меня работа, это та же семья. Прислали тогда 3 коробки огромные чипсов. 2 коробки были просто чипсов и коробка кукурузных палочек. Я как сделал? Я чуть-чуть там себе собрал в одну коробочку, остальное все оставил на рабочем месте. Сейчас я точно так же сделаю, сколько-то себе возьму, остальное все оставлю на работе, но не Эви. Эви тоже прислали чип, она, походу, все забрала. Ну, там что-то остались 2 какие-то бедные пачки, и она... Я просто не понимаю, как она столько коробок домой-то вообще тащила?
3: Слушай, халявная еда, знаешь.
1: Смотри, а у этих еще и на упаковке... Тут
0: наши лица!
1: Матвей Сафонов. Это Головин, да?
3: Александр Головин.
1: То есть в честь футбола.
0: Не, ну если бы правда нас сильно любили, могли бы и на пачки наши лица и напечатать.
1: Ты что, сейчас там в компании Рускарта, в компании Московский картофель, они такие, так, быстро фотки, кто быстрее выпустит, кто быстрее сделает пачку с имелизами, быстро скидывайте фотки Райтрауна и Калинина.
0: А запивать чем чипсы?
1: Ну вообще-то...
0: Ты что используешь в качестве напитка?
1: Пить хочется.
0: Колу?
1: Ну конечно. А производителей колы-то сейчас там довольно много.
0: Всю компаний. Колу любим мы.
1: Это раньше так или иначе только одна компания производила, а сейчас-то, пожалуйста. Нет, ну, прикольно, конечно. Тут написали, сейчас Принглс с вашими лицами пришлют. Да видите, там дело в том, что на Принглсе там уже человек использован, там уже лицо. так что...
4: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире, торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru. Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: тоже классный трек клубный, я его где-то себе добавил в избранное, чтобы сделать уже наконец новый свежий микс из музла. А смотрю, он у нас уже в плейлисте стоит, нас вот Катя, наш музрет, просто держит руку на пульсе ежесекундно, вообще экстра профессионал своего дела. Спасибо, Катя, большое. Так,
1: нужна какая-то смешная отбивка.
0: Смешная отбивка? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот. Пойдет?
1: Подготовился. Все. Красава.
0: А это значит, что пятничные анекдоты врываются с ноги.
1: Рубрика «Пятничные анекдоты».
0: Вам в кабинет. Да, на ваш линолеум.
1: Так, ну что, усаживайтесь, лучше сядьте, потому что иначе вы упадете от смеха. Начнем с коротеньких, как обычно, и пойдем по восходящей. Любимая, у тебя шнурок развязался. Дорогой, у меня обувь без шнурков. А, я знаю, я тебя разыграл. Никакая ты мне не любишь.

0: Дальше. Слепой. Слепой заходит в магазин, берет собаку поводыря и начинает вот так над головой раскручивать ее. А он говорит: мужчина, что вы делаете? Он говорит: да так, осматриваюсь.
1: Неплохо.
0: Идем дальше. Значит, я джин, и у тебя есть два желания. Подождите, навсегда же дают три. Ладно, исполнено. У тебя осталось два желания.

0: Продолжаем. Так, коротенькие кончились. Идем дальше. Едут двое на тачке. Ну, на кочку наезжают, вообще так подкинулось, вообще глушитель отвалился. И один другому говорит: так, сейчас по-быстрому зацепим как-нибудь, а вот потом домой придем, там уже конкретно на проволоку прикрутим. Ну вот.
1: Ладно.
0: Но это автомобильный был, потому что, наверное, может понравиться автомобилистам. Я считаю с ними тоже. Идем дальше. Жила семья из трех человек. Мама, папа и малыш. Мама попросила папу искупать сына, а сама пошла в магазин. Приходит мать из магазина, смотрит, а папа сына вот так за уши по ванне водит туда-сюда. Она говорит: ты что, уши же ему оторвешь? Он говорит: уши, пальцы бы не ошпарить.

0: Идем дальше. Так, детская больница. Привели трехлетнего малыша сдавать общий анализ крови. Трехлетнего малыша.
1: Так.
0: Медсестра протирает малышу пальчик ваткой, а потом иголочкой вот так протыкает его. Мальчик посмотрел сначала на свой пальчик, потом на медсестру и говорит: «Ты что нахрен сделала?»
2: Знакомая каждому ситуация, да. Правда ли? Что такое?
0: Ну, типа...
2: Веселее!
0: Я MC. Идем дальше. Учительница дает задание классу. Ну, это, наверное, супер бородатый, но я что-то хихикнул. Учительница дает задание классу. Придумайте предложение со словом «ананас». Машенька поднимает руку. «Мы вчера купили ананас». Петенька придумал свое предложение. «Я люблю есть ананас». Тянет руку Вовочка. «Мой папа ушел к другой тете». Вовочка, а где же слово «ананас»? «Ананас» он болт положил. Запоминайте, запоминай. Вот так. Осталось два анекдота. Один подлиннее, один коротенький. Вот этот мне нравится. Дедушка привел внука на пляж. Они вместе играют на песке, как вдруг накатывает огромная волна и утаскивает внука в воду. Ну, охваченный паникой, дедушка смотрит наверх и говорит: «О, вселенная, пожалуйста, оставь его в живых». Внезапно из океана вырывается еще одна большая волна. Мальчик падает прямо к ногам дедушки. Дед быстро хватает внука, затем смотрит на небо и говорит: «А где кепка?»

0: Да это такой был тоже, это короткий был из этой же серии анекдот, когда типа звонок в дверь мужику, вот, и он на дверь открывает, а стоит мужчина с маленьким мальчиком. Mm-hmm. И говорит, вы вот этого мальчика, типа, моего сына вчера из реки спасли.
1: Mm-hmm.
0: Я. Чё я? Кепочка где?
1: Ну, да. Так, и последний анекдот на сегодня. Женщина бальзаковского возраста дала объявление в газету. Познакомлюсь с мужчиной, чтобы не пил, не курил, не гулял. Ты знаешь этот анекдот?
0: Нет.
1: Через некоторое время звонок в дверь. Открывает, а там вообще пьянющий мужик с сигарой во рту. И она говорит, вы кому? Я по объявлению. Она его обвела взглядом и спрашивает, ну там ведь было сказано, чтоб не пил. Может быть, вы не пьете? Он говорит, да я с 3 лет бухаю вообще. Он говорит, может, не курите? Да я курю по 5 пачек в день. Ну, может, не гуляете? Да я вообще каждый день в борделе тусуюсь. А зачем пришли? А я пришел тебе сказать, чтобы ты на меня не рассчитывала. Классический. Но... Спасибо большое.
0: Да, маэстро, анекдот.
1: Спасибо, что вы пришли.
0: Трамп. Давайте, друзья, напишите, что вам больше всего запало в душу.
1: Какой анекдот вам понравился?
0: Какой анекдот вы расскажете в курилке сегодня своим коллегам?
1: Вот, ну спасибо.
2: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Свой дом, свой огород, своя цена – без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое. Новое радио.
13: 12+.
14: 1+1.
15: Калинин и Райтраун.
16: Так, ну, мне так нравится, с какой серьезностью люди подходят к оценке анекдотов. Там, там отчет. То есть Артем очень благодарен вам за это, потому что он проводит анализ. То есть да. Какой анекдот там не был достаточно смешным для высокой аудитории нашей, высокоинтеллектуальной.
17: Знаешь, когда я ищу анекдоты для эфира, там уже не до анализов, потому что так или иначе ты выбираешь из того, что остается. Потому что самые смешные, как правило, у тебя все скипаются. Ну, а их нельзя просто рассказывать. Я и больше скажу, я существующий...
16: Нельзя по причинам некой цензуры.
17: Ну да, я и больше скажу, я который не современный, это как его... Анекдоты, которые я выбрал, я многие переделываю, потому что я вижу смешно, смешная идея, но половину слов нельзя произносить. И я их переписываю просто. Поэтому вы что там? Там приходится реально переделывать анекдоты.
16: Ну а сейчас на музыкальную паузу, там дальше тема.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, прежде чем мы перейдем к объявлению темы, хотелось бы важное озвучить. Включаем календарь и вносим запись. 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль. И не забываем заглянуть к нам на игру. Мы там раздаем свадебные конверты. А игра у нас будет «Раскроем тайну» через часок.
2: Да, примерно. Через час, да.
1: Хорошие призы. Там прям вам очень понравится.
2: Ну, там так, призы как бы денежные, если что.
1: Эти призы нравятся всегда всем.
2: Конечно, все это лавандос.
1: Есть ли человек в мире, который не любит деньги?
2: Я не люблю.
1: А, это вот академик-то, который теорему Пуанкаре решил.
2: А, ну конечно.
1: Как его зовут, фамилию забыл?
2: Перельман.
1: Перельман, да-да. Вот этот, наверное, единственный человек, кто не любит деньги.
2: Отказался от денег, да. Mm-hmm. Но чуть попозже тема дня, потому что она пока не написана. Ну, в смысле, она в процессе, вот.
1: А, там такое все сложное прям.
2: Там надо просто много чего обсудить вообще-то. Поэтому тема дня пока в процессе, но мы можем обсудить вот что, значит. Смотрите, что мы сейчас быстро обсудим. А вот такая новость. 133 тысячи в помойку женщина по ошибке выбросила 1 килограмм золота в Турции. Вот я каждый раз так вообще грущу, когда я случайно выбрасываю какие-то посылки, которые я там забрал с ПВЗ, потому что так или иначе, когда много их приносишь, шанс что-нибудь со стола захватить вместе с мусором и выбросить, он слишком велик. И такое происходило слишком часто, по крайней мере, у меня. Происходило ли у вас? Поставьте плюс у нас в чате. Выбрасывали ли вы когда-нибудь случайно какие-то посылки свои? А вот тут женщина выкинула вообще деньги. Во время уборки приняла пакет с драгоценным металлом за мусор и выбросила его. Мне вот интересно, что за это пакет с драгоценным металлом?
1: Ну, знаменитый пакет с драгоценными металлами.
2: И почему он выглядел как мусор, во-первых. Пакет с драгоценным металлом. Значит, она что, сразу обратилась в полицию. Начались поиски пакета. Неизвестно, был ли пакет увезен на свалку или забрал кто-то из местных жителей. Ну, в общем, они там сейчас изучают записи с камер и так далее. Пытаются хоть как-то эти деньги вернуть. Была недавно история тоже, что какой-то чел там, типа, выкинул то ли флешку там с каким-то огромным количеством биткоинов.
1: Да, с этими токенами, с биткоинами.
2: Тоже там пытался это найти все на свалке. Но это, конечно, вообще, слушайте, когда у тебя... Что за пакет с драгоценными металлами?
1: Ну, как
2: вообще?
1: Золотой слиток, там, ты приносишь домой, куда его положить? Ну, в пакет из пятерочки положил.
2: Да, знаешь, вот это в пакет из-под ламоды. Нет, ну, 133 тысячи, там не один золотой слиток, там, видимо, много какого-то золота. И оно вот... Просто там золото, вот, Форт Нокс его охраняют там со всех сторон, это чуть ли не самое защищенное место в мире, и они там вокруг этого золота там все крутятся, и ничего там никогда не пропадет и не выбросится случайно. Ой. А тут...
1: А этот Форт Нокс, это же рядом с этим, да?
2: С Форт... Ротсом.
1: Нет, с Форт Руксом.
2: Руксом, да.
1: Так. На паузу, сейчас допишется.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
6: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
7: Та-дам!
5: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: 2 дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+. 1+1.
4: Калинин и Райтраун.
5: Ну, погнали дальше. Это Калинин и Райтран, как вы знаете,
6: все,
5: это 1+1.
6: Ура.
5: И что там тема-то будет прям серьезная какая-то.
6: Ура.
5: Прям столько
6: ура.
5: Времени на нее ушло.
6: Ура.
5: Наверное, что-то стоящее. А кто будет читать? Может быть,
6: охранник? Коллега.
5: Может быть, не знаю, там уборщица?
6: Зачитайте, пожалуйста, тему.
5: Здоровочки, пиборумы! На связи Кирилл АК, стенографист, АК московский стриптизер, АК работник радийной промышленности и Артем АК ту number nine, Large number six with extra drip.
6: Ты что, ты забыл это?
5: Нет.
6: Ну это же он говорил, two number nine, number nine large, number six with extra drip. Это когда Big Smoke заказывал себе
5: бургеры. Да, честно говоря, я не помню этого.
6: Ну ладно.
5: Честно говоря, я уже устал, пока это писал, поэтому давайте начнем с поздравлений. Сегодня день госавтоинспекции. Так что поздравляем, ребята, спасибо вам за работу. Это ты хорошо, что отметил.
6: Да.
5: Поздравляем.
6: Поздравляем, спасибо госавтоинспекции за то, что благодаря в том числе и вашей работе на дорогах сильно безопаснее, чем могло бы быть. Потому что, ну реально, вот едешь и чувствуешь какую-то безопасность некую. Хотя, как говорят, там статистика, что там машины там чаще бьются, чем самолеты. Вот я когда в воздухе, я вообще безопасность не ощущаю. Ни в какой момент, ни в какую секунду. А на дороге же ты едешь просто, ты расслаблен максимально, ты чилишь.
5: Да, а когда ты видишь инспектора ГИБДД, ты да. сразу в тонусе. Ну, сердечко видишь? Выскакивает.
6: Да.
5: Переживать начинаешь. Вот ручки трясутся, губы тоже.
6: Ага.
5: Угу.
6: Причем, ну, я как пассажир вот нарушаешь. Этого не испытывал никогда.
5: Ну, конечно, еще бы. Потому что вы сидите там, пассажир ни за что не отвечает. Нет,
6: да.
5: сейчас в последнее время в Москве иногда к водителям претензий нет, а просят открыть заднюю дверь, выйти, вывернуть карманы, и ты стоишь, думаешь, о господи, как страшно.
6: Правда,
5: ну, все ради есть. Безопасности. Mm-hmm. А тема дня такая, вот подумал, в какой-то момент... что есть же люди, которые прям трудоголики, и им вот постоянно надо работать. Они такие, вот я работаю, и времени нет отдыхать, надо работать, работать много и всегда. Они даже рвутся, мчатся на работу. И мне вот тяжело это понять. Как можно это вот так хотеть всегда, когда, ну, у тебя есть вот диван, например. Короче, обсуждаем это. Трудоголик ли вы? Или вы мотали вообще эту работу?
6: Ну, вот такая тема. Лайтовенькая, но интересная, потому что есть прям реально люди, которым вот постоянно надо работать. Я вообще не понимаю. Вот как Санек Аникин, он же постоянно что-то делает, у него постоянно какая-то работа. Ну, он ладно, он молодой еще, но есть взрослые люди. Вот эти вот, знаете, вот эта женщина, которая в костюме всегда. Вот это вот, у нее пиджак, вот эта рубашка, юбка вот эта черная, и она постоянно по КД работает просто без остановки.
5: Да,
6: да.
5: Это какая женщина?
6: Ну, какая-то женщина.
5: Какая-то женщина? Я просто думал, про конкретную какую-то женщину.
6: Нет, я вот не понимаю, как так можно, потому что я-то наоборот. Я вот, как говорится, потехе время, а делу час. Я даже какие-то, если домашние дела, я и их буду откладывать. А вот а как можно хотеть работать, вот скажите, пожалуйста.
5: А мне нравится работать. И когда ты работаешь, отвлекаешься от дурацких мыслей каких-нибудь там.
6: Когда что ты играешь, ты тоже отвлекаешься.
5: Потому что ты ничтожество. Да? Ну, ладно.
6: Ну, если ну, у тебя такие мысли. В общем, ты на правильном пути, тогда правильно мыслить начал.
5: Ну, спасибо.
6: Извини.
5: Упырь за поддержку. Это постоянный анализ просто. Постоянная работа над собой внутренняя.
6: Рефлексия,
5: да. Упырь.
6: Нет, я работать на радио тоже хочу.
5: Но один час.
6: Да.
5: И в 14:00, чтобы эфир начался.
6: Желательно.

0: ты. Вчера видос демонтировал, выложил про этот, про кибертрак у себя в телеграм-канальчике. И думаю, что-то перед сном, думаю, выложу-ка я в другую соцсеть, которая была когда-то мне родной и близкой, когда вся жизнь там была. Ну, в другую, да, на ЖЖ-шечку, да, уютную ЖЖ-шечку. Угу. И все, там уже никто ничего не смотрит, никакие видосы, там, ну, там у меня типа там 10 тысяч друзей почти, да. И все там, 4 лайка каких-то там.
1: И сразу же... тебя написали «урод».
0: Нет, там никто ничего даже не пишет, потому что все настолько привыкли, какие-то фотографии, там Егора Крида смотреть, ага. Меситься по поводу там всяких разных сложностей и вопросов насущных, обзывать друг друга, что-то угу. там объяснять, уже все, никому там ничего не нужно. Думаю, да. что это последний раз я это выкладываю, потому что бессмысленно, это жалко, да. конечно. Но так вот живешь, потом что-то раз и...
1: И что-то и приходится что-то, к новому привыкать.
0: Что-то, да, приходится к новому, а к да. новому уже привыкнуть в 40 лет трудно.
1: Ну, конечно, но приходится как-то вот адаптироваться. Блин, я в какой-то момент...
0: К новому, а к новому да. уже привыкнуть в 40 лет трудно.
1: Ну, конечно, но приходится как-то вот адаптироваться. Блин, я в какой-то момент понял, что Познеру вообще же...

0: это интервью какие-то, которые не так давно были, там и вот это вот.
1: Ну да, и вот это вот, и вот это вот.
0: Тогда в том-то и
1: причем
0: дело.
1: Причем там целый мини-бар.
0: Тогда.
1: И не стесняйся,
0: и причем говорил. И причем вот это не какая-то снижка, это, блин, снижка.
1: И мини-бар не вот какой-то там, а вот
0: так, в том-то и дело. Так что ты какой думаешь тут?
1: Вот и думай. Вот и думайте, ребят, как вот жить.
0: Вот и думайте, подсказывают. А непонятно, а потом ты какой-нибудь супер завашь, а потом бам, и все.
1: Бам, и что? И там упал на голову.
0: Да.
1: Голубь.
0: Да. Так. Или там тромб.
1: Да, тромб.
0: Ну,
1: 8495.
0: Ну, ладно.
1: Вырулил.
0: Да. 8495-232-1632. Осуждают тромбы. Звоните, рассказывайте, трудоголик вы или нет, а как у вас это проявляется, или вы вообще было бы возможность вообще на работу бы на эту никогда не ходили бы в жизни.
1: Так вот живешь, там что-то паришься о чем-то там, о лайках, а потом бац и все, и на работу не надо ходить на следующий день.
0: Да и никуда.
1: Да и вообще никуда не надо, тебя не несут. Да что ж такое-то? 8, 4, 9, 5. Ну, да это ты все!
0: Ты хотя бы ты 8, чувствуй, когда 4... под лед проваливаться-то начинаешь. Тут же главное балансировать.
1: 4, 8, 4, 9, 5, 2, 3, 2, 16, 32. Быстро, сейчас позвонили. Быстро!
0: Да, звоните, пожалуйста.
1: Только давайте так, ребята, громкую связь. Выкл?
0: Да.
1: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
2: Шаман. Я дозвонился.
0: Да, привет, как тебя зовут?
2: Привет, меня зовут Андрей, я из Питера.
0: Андрей из Питера, ну рассказывай, ты трудоголик или нет? Или вообще это тебе работа не уперлась?
2: Слушайте, я вообще лютый трудоголик.
0: Реально?
2: Я прям не могу, у меня недавно была операция на копчике, и я вообще выпался из колеи. Люто. Я не знал, чем себя занять, я не могу, деньги в карман не сыпятся. Я просто такой, господи. А я копил на то время еще на PlayStation 5 Pro. Вот там только купил.
0: И подожди, ты типа задерживаешься вот на работе с радостью?
2: Нет, я работаю на одной работе, а параллельно в гараже занимаюсь кузовным ремонтом.
1: Ничего себе. Это если что, у тебя можно там крыло подлатать, там, да, там, по жестянке?
2: Конечно, покраситься можно.
1: Красава. Там, основная работа какая у тебя?
2: Водитель. Но у меня тут такой классный график, что я освобождаюсь там почти как и вы.
0: Ага. А кого ты водишь? Какого-то серьезного человека?
2: Нет, вожу я серьезный груз.
0: Ага.
2: Под названием алкоголь.
1: О, ты там Андрюшка, аккуратненько там, объезжай ямки там, Андрюха, давай.
0: И что-то типа утром это в магазин отвез, все, иди целый день свободен.
2: Ну, по магазинам разнес быстренько, и все, вернулся на базу и пошел в гараж
0: работать. А что, бывало, нет-нет, бутылочку-то прихватил или нет?
2: Нет, такое, к сожалению, нельзя. Хотя нет, один раз было, лишняя пивка загрузили, одну бутылочку себе взял на пробу.
0: О, ну вот, так а что там, сказал, что выпало из тачки, просто писали, да и... Или так нельзя?
2: Да, списывай свои зарплаты потом.
0: А, тогда...
1: Нет, ты сказать-то можно, просто вычтут.
0: Да. Ну, может, скидку дадут какую-то. Ладно, давай, спасибо, что позвонил. Ты видишь, он сказал, что он трудоголиком стал, когда заболел. Типа, ему сразу на работу захотелось. Когда мы болеем там или в отпуске, есть такое. Но есть же и люди, которые и в будние такие, типа, останусь после работы поработать.
1: Здравствуйте.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Я Макс Ижевска.
0: Макс, рассказывайте, как относитесь к работе вообще?
3: Очень хорошо отношусь, я работаю на двух работах.
0: Ага.
3: Основная у меня есть, и еще и подработка вечером.
0: Смотри, а там, чтобы, смотри, есть такой лайфхак, чтобы не работать на двух работах. Можно найти одну, но у которой сразу нормально платят.
3: Ну, я в поисках такой работы.
0: А, и какие у тебя две работы, кем ты работаешь на двух?
3: А, первая у меня работа торговый представитель.
0: Ага. Представляю, что торгуешь чем-то.
3: Представляю, да.
0: Да.
3: Ага. Именно этим и занимаюсь.
0: А вторая? Вторая,
3: да, прости, я прослушал.
1: Да ты, а, нет, вторая ты уснул, работа по-моему. У меня.
0: Да, уснул, реально.
3: Нет, я не уснул. А вторая работа у меня, я курьер.
0: Ну, подожди, торговый представитель, типа, как-то это совмещать же можно. Ты пока что-то кому-то едешь рассказывать, заодно посылочку завез просто.
3: Это вряд ли.
0: Не получится.
1: А сколько по деньгам вот с двух работ? Ты вот, видимо, мало отдыхаешь, но за это получаешь в месяц сколько?
0: Ну,

0: За две работы полтосик капает хоть?
1: Сатен выходит?
2: Сколько? Сатен. Ну да, примерно, да.
0: И куда тебе 100 тысяч в Ижевске? Ты там, наверное, второй по богатству.
1: После мэра. После...
0: Да.
2: Нет, третий.
1: А второй кто?
0: Зам его.
1: Зам мэра.
0: Да. Ладно, давай, пока. Спасибо.
3: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на ra. Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое – это...

0: Радио.
1: Не укладываемся мы до 9.00 по Москве. Да и ладно, в честь пятницы можно отступить от правил. Решил я достать из ящичка Tectonic Mix. Почему бы и нет, правда же? Там прикольные треки. Кто танцевал Tectonic?

0: это я завтра так буду орать в Лужниках, а сегодня, ребята, привет.
1: Вот и береги силы.
0: Ну, конечно.
1: Береги силы,
0: сейчас
1: Володька.
0: Сейчас это еще голос сорвать себе не хватало, поэтому так что я буду сегодня тихонечко береги разговаривать.
1: Себя, а то тромб оторвется.
0: А то сейчас еще и придут там Саша и Эстас Дорохом, хохмачи оба. Я буду смеяться и тоже сорву.
1: Это хорошо, что сегодня Санек придет, он возьмет на себя бразды правления вот этим эфиром.
0: А когда он же 2 недели назад приходил?
1: Он приходил в спецпроект.
0: Спецпроект,
1: он вообще молодец, палочка-выручалочка нового радио, Санечек.
0: Саша, это краса, конечно, молодец. Денис Дорохов тоже не ходил, а потом познакомился с нами и уже какой-то...
1: Прорвало?
0: Вообще третий раз или который уже... Так что...
2: Я рад, я сейчас ржу с его приколов всегда искренне.
1: Да,
2: мне нравится.
1: Что? Когда вот это вот, это самое, я вот тут мед делаю.
0: Да.
1: И Азамат пробует вот так, пробует. Говорит, что это за гадость? Он говорит, я же сам мед делаю. Сам, не пчелы.
2: Как смешно! Как смешно!
0: Ну...
1: Только мне, да?
0: Да нет, нормально. Нет,
1: ну как? Ну я мед сам делаю.
0: Ну да, да.
1: А что он так в кономане?
0: Ну,
1: то же сам делаю,
0: сам
1: я же
0: делаю, сам. Ну, хорошо,
1: ну,
0: смотри, он
1: ну,
0: сам.
1: Ну, пожалуйста, смешно.
0: Хорошо.
1: Ну, ладно.
0: Все, главное не это.
1: А то нет, а то давление скаканет.
0: Да.
1: Так, 3 июля уже. Вы что, собираетесь за ум браться?
0: А я не собираюсь.
1: Лето короткое, времени на раскачку нет.
0: Потому что скорее бы оно кончилось уже.
1: Нет, оно вообще лето. Самое лучшее время.
0: Скорее жить, бы кончилось
1: жить
0: лето.
1: Можно вообще, жить здорово.
0: Лето, вот бы кончилось, это духотень, жара.
1: Отстой твоя осень вообще. И печаль, это зимний застой, это стагнация.
0: А там
1: бесит.
0: Еще каждый раз приходится тебе мириться, получается, с тем фактом, что вот у тебя, допустим, кондиционер стоит, ну вот в зале, да? А в спальне кондиционера нету, потому что если его туда поставить, будет шумно слишком.
1: Именно так у меня и дома, да.
0: Ну вот, и ты как бы, у тебя в зале можно существовать,
1: да.
0: А в спальне у тебя просто духотень, умереть там можно.
1: Как назло, что... вот я в зале вообще не тусуюсь, и только
0: да,
1: в спальне и на кухне.
0: Потому что до туда холодный воздух, он не долетает уже, не доходит. Он как бы чуть-чуть там может как-то там на пороге между коридором
1: но
0: и дверью.
1: Я врубаю на всю катушку, вот когда плюс 17 ставлю, коридор холодный и
0: да.
1: Зал. А до спальни не доходит.
0: Не доходит.
1: Вообще отстой.
0: Я вот думаю, может, если хотя бы окно попробовать закрыть, может, тогда хотя бы хоть что-то долетать будет.
1: Или
0: но все равно...
1: дырку вот между залом и спальней сделать, прорубить окно.
0: На дырку?
1: Отверстие, извините.
0: Да, вообще-то технологическое.
1: Извините, пожалуйста.
0: Дырка знаешь, где? Мне так на стройке говорили.
1: Да-да.
0: А дырка знаешь, где?
1: А где дырка, узнаете после паузы. Сейчас песня.
0: Да сейчас такая себе подводка к тому, что я сейчас должен включить как-нибудь. Извинись.
1: Извините, пожалуйста.
0: Все.
3: В Национальном центре «Россия» стартует 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
4: Мир непрост.
0: Это она, да?
1: Да.

0: Вот Филатов Дим написал, говорит, норм ракешника по поводу Fallout Boy. Дим Филатов, привет, а что в 9 утра не спишь? Опять, наверное, на корпоративе выступаешь за 10 миллиардов долларов.
1: Он который... еще, скорее всего, не спит.
0: Еще не спит. Опять всю ночь хиты писал.
1: Конечно.
0: Переписывал, точнее.
2: Ну вот это турур, турур, турур, турур, турур.
1: Димон, привет.
0: Привет, Дим. Так, пробежимся по новостям. Рубрика 1 плюс 1 ньюс.
1: Где ты хорошие новости находишь-то?
0: Да везде. Надо просто знать места. Вот тут, короче, новость. Мошенники уже вообще начали. Они уже расслабились. Они уже прям на лоха начали действовать. Они поняли, что люди вообще верят абсолютно в любую чепуху. Просто они не... любую историю вкидывают. Они такие, да, реально, все, забирай все мои деньги. Вот тут такая вот. Мошенники начали выдавать себя за биологически родителей подростков, чтобы выманить аккаунты и доступ к деньгам. Короче, 14-летний школотрон, ему написала женщина, и вот такое сообщение. «Привет, я твоя биологическая мать. Я понимаю, что это будет тяжело принять, но на самом деле я отдала тебя при рождении другим людям. Мне бы очень хотелось с тобой пообщаться и позже забрать тебя. Ответь, сынок, мама тебя ждет».
1: Кошмар какой.
0: И он, конечно, побежал это сразу своим обычным родителям, ну, видимо, не настоящим, показал.
1: И родители такие, да это мошенники там, да ты знаешь, сейчас сколько мошенников.
0: А прикинь, в какой-то момент это же бы сработало, типа он бы принес такое, и они бы такие, ладно, сынок, садись,
1: нам надо. Не думал, что из-за мошенников придется открыть тайну.
0: Да, сынок... Вот ты помнишь, ты спрашивал, почему, типа, ты темнокожий, а мы белые? Вот надо тебе кое-что рассказать.
1: Белые карлики.
0: Да.
1: Ну, ты же понимаешь, родитель тот, кто воспитал, конечно.
0: Ну, конечно, конечно. Такая, значит, еще новость для вас плохая, для меня нормальная. Я люблю, когда время быстро летит. Вчера была ровно половина года. Ровно половина года пролетела. Можете хвастаться вашими успехами. Точнее, ничем, потому что никто ничего не сделал. Никакие, наверное, обещания себе не выполнил обещанные. Ну, у нас еще полгода есть, так что можно...
1: Конечно, это стакан наполовину пуст. Ой, наполовину... Как правильно? Оптимисты как говорят?
0: Пуст.
1: Пуст?
0: Матиас Пуст, это который сел на Красной площади на самолете тогда. Идем дальше. 181 день до Нового года, если вам интересно. Такая новость.
1: А я уже отмечаю.
0: Никто у тебя, ты до сих пор елку не убрал.
1: Я что-то, честно говоря, вот на днях понял, что я дотяну ее до Нового года.
0: Ну, она же уже прям плешивая какая-то.
1: Нет.
0: Если мимо нее пройдешь и чуть больше воздуха создашь в помещении, там, она сразу осыпется.
1: Я там воздуха создаю в помещении прилично, с ней все в порядке.
0: Да, это понятно.
1: Это очень хорошая, качественная елка. Значит, ребят, я не знаю, хотелось бы быть, конечно, рекордсменом России в этом, но я собираюсь елку продержать целый год новогодний.
0: Офигеть просто.
1: Да с ней все в порядке.
0: Да ты вообще не выбрасывай ее никогда тогда.
1: Да может быть и пойду на 2 года.
0: Ну скажи честно, тебе просто не хочется на новую елку денег тратить, и ты поэтому эту пытаешься допинать.
1: Есть такая причина в этом списке. И стоит она на первом месте, да.
0: Да-да-да. Такая новость. Никто в России не хочет называть ребенка Максом или Максимом. Имя вылетело из топа самых популярных мужских имен. Вот в СМИ говорят, в 2023 годах Максим держался на третьем месте, а в 2024-2025 уже на четвертом. В 2026-м вообще потерял еще две позиции. Сейчас занимает всего шестую строчку. Обогнали Максимов даже марки. Это имя стало трендом, им поднялось на пятое место, рассказали в ЗАГСах Москвы. Максим вылетел из топа. Никто не хочет Максимов. Макс. А ты, кстати, вот у меня Макс один знакомый, только Макс Астахов.
1: Да есть. Есть. Недостаточно такое распространенное имя. Ну и хорошо. Ну, в смысле, как хорошо. Сейчас ушла мода, потом вернется.
0: А еще дед Максим один знакомый есть, но он понял.
1: А что с ним? А.
0: Да, ну и фиг с ним, в общем.
1: Он так. Как шутки, как из пулемета, да, вообще мочил.
0: Так, ладно, такое, значит, новость. 96-летнюю бабку решили выгнать из дома престарелых.
1: Это сообщает российская газета, да? Цитата?
0: Нет.
1: 96-летнюю бабку.
0: Бабку решили.
1: Читай нормально новость.
0: Так и написано, бабку! Видишь?
1: Ну ладно.
0: Ну вот.
1: Из новости слов не выкинем.
0: 96-летнюю бабку решили выгнать из дома престарелых, потому что там много кайфовало. Пенсионерка из США постоянно устраивала шумные тусовки с алкоголем. Все это снимает и показывает в своих соцсетях, набирая миллионы просмотров. Администрация дома престарелых не выдержала и отправила ей официальное уведомление с угрозой выселения. Ответ: бабки убил. Она разорвала письмо с предупреждением и заявила, что тусить не перестанет. Вот это нормально.
1: Где лучшие тусовки? У нас в геронтологическом центре. Где лучшие вечеринки? Ну и хорошо, живет на полную катушку.
0: Бабки тоже уважают.
1: Ну да. Да, Тимати.
0: Ну так а что? Ну так она кайфует, реально, 96 лет, и дайте ей уже.
1: У нас жизнь для того, чтобы кайфовать, а не чтобы страдать.
0: Ну а ты прикинь, это все равно, это вот неприятно. Это как ты снимаешь, допустим, со своим другом там квартиру на двоих, а он постоянно устраивает шумные вечеринки и так далее, когда ты просто хочешь отдохнуть. И там остальные пенсы, вот я-то, допустим, я уже интроверт, а ты прикинь, какой я буду в старости. Мне вообще никто не то, что не нужен будет, мне никто не нужен будет. И тут, если бы какая-то бабка рядом со мной бы тусила постоянно со своими дедами
1: ты какими-то... Ты что-то там, это, никто тебе не нужен, ты лежишь, а рядом с тобой бабка тверкает.
0: Так она и набуханная, обязательно, пьяная и снимает тиктоки. Конечно бы меня это выбесило, так что ей нужно, ну, какую-то... Если у нее столько сил вообще, что ее в дом престарелых-то отдали тогда? Потому что, может, ее дети тоже не выдержали, они такие, нет, с этой бабкой надо что-то делать, она постоянно тусуется. Давайте отдадим ее в дом престарелых.
1: Будет танцевать брейк бабкс.
0: Брейк бабкс, да, знаменитый. И последняя новость на сегодня. Сварщики вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий в Москве. Эти профессии уже называют профессиями будущего. В цифрах, если вам интересно. Электромонтер получает до 400 тысяч рублей в месяц. Я не знаю, что это за электромонтеры, ребята. Я уверен, сейчас все электромонтеры поперхнулись кофе 3-1 в бытовке.
1: Ну, там опасная момент. Формулировка до 400 тысяч в месяц. Ну, это да. Может быть и 30 тысяч.
0: И 30 тысяч,
1: это же
0: да.
1: До 400.
0: Потому что я работал электромонтером. Там, ну, ты... Я, правда, работал довольно давно, но, тем не менее, даже... Ну, вот, типа, если ты на 4 разделишь... То это как, все равно, если с премией только. Токарь 450 тысяч рублей в месяц и сварщик 580 тысяч рублей в месяц. Сейчас сварщики, наверное, поперхнулись электродом. Потому что какой 580 тысяч? Это если ты оптику варишь какую-нибудь на производстве дата-центра какого-нибудь, тогда и то и работаешь на себя, и ты чудом выиграл тендер как частный сотрудник. Тогда может быть. И все деньги пошли там за проект тебе в карман. Тогда окей. Но вот так, прикинь, ты сварщик и 600 тысяч рублей в месяц. Ты чё?
1: Прикинь, я сварщик, не прикидываю.
0: Сейчас же все айтишники, они уже резко побегут это, как его... Резко побегут обратно, ну, в смысле, на рабочие специальности.
1: И хорошо. Мы же говорили неоднократно, что люди, которые работают руками, вообще, им респект. И всегда, достойно, да. Вообще, достойная оплата.
0: Короче, я каждый год вел IT-фестиваль один, в одном городе. И вот это был первый год, когда меня не позвали. Из чего я делаю выводы, что в этой сфере тяжеловато немножко. Потому что... Ну, там, видимо, сидели вот так вот на удаленке, получали там по 500 тысяч просто так.
1: Не, а просто потом... у него айтишников уже нет денег оплатить вот, твою работу. Сейчас на фестиваль сварщиков поедешь.
0: Вот, я к тому же и говорю, что,
1: Вросуш.
0: Видимо, все поменяется сейчас.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. И серебра, и золото не надо,
0: лишь бы издалека смотреть. Маша, извини, пожалуйста, просто тут должна была поставиться реклама, но заиграл твой трек. Я обязательно его перенесу после рекламы, поставлю. Но сейчас надо вот поставить рекламу, потому что это...
1: Не, Маша, она не обидится, она не из тех, кто обидится.
0: Потому что это же, ну, еда, еда наша тоже, в том числе.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом... Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
13: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
14: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

Вы пока можете дозваниваться по номеру 8-495-232-16-32 в нашу крутейшую игру с крутейшими призами. Звонить сейчас будем, играть после трека.

0: Свадебный конверт. Свадьба чужая, деньги твои. В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
1: Так, 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» состоится третий всероссийский свадебный фестиваль, на котором 150 пар со всей страны свяжут свои судьбы. И сегодня мы поговорим об интересных свадебных традициях.
2: Итак, дорогие друзья, 8-495-232-1632. У нас для вас три вопроса. Да. И за каждый из этих вопросов, вы зададите, конечно, правильный ответ на них, вы получите по 3000 рублей. Арифметика простая. Три вопроса взяли, девятку получили.
1: Можно 9К залутать прямо сейчас. Вот. А там вопросы, знаете, ну, как обычно у нас. Там нет таких вопросов, что вы там будете, ну, просто провалитесь. Ваших знаний не хватит.
2: Мы вам поможем.
1: Нет, конечно. Так что звоните и выигрывайте денежные призы, которые вы можете потом потратить на улучшение, значит, семейных каких-то условий.
2: Условий. И среди этих условий, конечно же, и GTA 6,
1: GTA 6, например. Ой, да на 9 тысяч можно купить GTA 6, еще и на обручальное кольцо останется. На 9 тысяч. Ну сколько, 6 тысяч стоит GTA 6 и 3 тысячи на кольцо, я считаю...
2: Неплохо.
1: Что, за трешку нормальное можно взять, если без излишеств.
2: Ну, в общем, это мы шутим, конечно. Вопрос у нас про семейные ценности и свадебные традиции. Кто там у нас из соискателей?
1: У нас есть дозвонившийся человек.
2: Человек, это очень хорошо.
1: Это важно. Алло, привет.
3: Алло.
1: О, привет, как тебя зовут?
3: Привет, меня зовут Вероника.
1: Вероника, делали ли тебе когда-нибудь предложение?
3: Предложение руки и сердца, в частности, конечно, делали.
1: И ты согласилась?
3: Да, почти 4 года назад.
2: Угу. Не, совет вам да любовь, конечно, дорогие конечно. Ребята. Вероника, из какого-то города?
3: Оренбург.
2: Из Оренбурга.
1: Из Оренбурга.
2: Смотри, первый вопрос звучит так. Что означает и для чего подают на русской свадьбе каравай? Может быть, без вариантов сможешь ответить, Вероника?
3: Каравай, насколько я помню, там кто больше укусит, тот и глава
1: семьи. Это вот кого больше рот.
2: Это интертеймент, да. А вот символ каравай, для чего?
1: Ну, давай вариант ответа.
2: Символ профессии жениха, пекарь, видимо.
1: Да.
2: Или второй вариант, символ благополучия.
1: Я бы даже благополучие сказал.
2: Благополучие, да.
3: Благополучие.
2: Молодец.
1: Благополучие. Это правильно.
2: Ура!
1: 3000 у тебя уже есть. Идем дальше. Представь, что ты листаешь ленту и видишь мем. Я как лебедь, если найду свою половинку, то навсегда. А почему лебеди вообще стали главным символом вечной любви в поп-культуре? На вариант ответов. Потому что в сети завирусился ролик с парой лебедей. Или это народная легенда плюс культовая песня Мартынова «Лебединая верность».
3: «Лебединая верность».
2: Ну, народные легенды, да. И песня Мартына.
1: 6 тысяч у тебя уже есть.
2: И еще один вопрос для тебя, Вероника. Уж не знаю, справишься ли ты с ним. «Золотая свадьба» — это сколько лет, Вероника? Без вариантов. Ну, скажи, ты же знаешь, «Золотая свадьба» — это...
3: 50?
2: Да, на самом деле, у нас варианты есть, мы просто...
1: Да,
2: сейчас,
1: она...
2: сейчас, погуглю! Не надо, 100 или 50 лет.
1: Да, она уже сказала. Она сказала 50. Ну, мы поздравляем тебя, ты 9 тысяч выиграла только что.
3: Серьезно?
1: Да.
2: Это выглядит как какая-то подстава. И такая, серьезно? Да просто порадуйся.
1: У тебя 9 тысяч, ты можешь своему мужу купить все, что угодно на эти деньги. Ну, допустим, GTA 6, вот, например.
3: Как будто бы вас мой муж, да, вам сказал, что ему надо подарить.
1: Нет, подожди, смотри, а ему нужно GTA 6?
2: Конечно.
1: Ну тогда пообещай сейчас вот всем, что ты вот деньги, которые ты сейчас выиграла в этой игре, 9 тысяч рублей, ты потратишь все до копейки на мужика, на своего.
2: На своего любимого муженечка. На опору и защиту.
1: Ладно, можешь себе 50 рублей на сухарики взять.
3: Спасибо большое, ребят. Хорошо, да. Я так и сделаю. Все,
1: мы слово с тебя взяли. Потом позвоним твоему мужику и спросим, если он не отвечает, потому что GTA 6 играет, тогда ладно. Все, не вешай трубку, за эфиром поболтаем. Кирилл?
2: Не забываем настраивать календарь. 8 и 9 июля приходите на третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» в Национальный центр «Россия».
1: А знаешь, какую песню я подготовил?
2: Какую?
1: Ну, конечно же, это такое?
0: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Свадебный конверт на новом радио.

0: ты отдыхаешь?
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
14: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино. 18+.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
18: Новое радио.

0: ребята, здравствуйте, это 1+1, здорово.
1: Ну что это, с Новым годом пошел нафиг?
0: Да. Ребята, здравствуйте, это 1+1, здорово.
1: Ну что это, с Новым годом пошел нафиг?
0: Да, короче, мы сегодня обсуждаем...

0: забываешь, а то ты это ты.
1: А, блин, да, алло. Ладно, выиграл. Как тебя зовут, откуда ты?
2: Алло. Я, здравствуйте, меня зовут Иван с Краснодара.
0: Иван из Краснодара, Кубань, привет. Рассказывай, кем трудишься по жизни?
2: Инженером, конструктором.
1: Что ты конструируешь?
2: На заводах. Что еще раз?
1: Что конструируешь, Иван?
2: Детали машин.
0: Какие конкретно? Танков.
1: Вот какой деталью сконструированной тобой ты гордишься?
0: Какой-то, может, ручкой скрытой.
1: Или шаровую опору на семеру там ты разработал, там новую.
2: Разные. Блоки липастовой системы.
1: Блоки липастовой системы.
0: Липастовая система это что?
2: Да, да.
1: Я думал, я ослышался. Липастовая система?
0: Я не знаю, но пообщайтесь.
2: Полипастовая система.
1: А, полипастовая.
2: Грузоподъемных механизмов, да.
1: Ага. Прикольно. Есть. Если вот мы увидим полипастовую систему где-нибудь, мы будем знать, что это Иван.
0: Да, передадим привет ей от тебя.
2: Да, можете увидеть на башенных кранах.
1: Класс. Все. Важным делом.
0: А ты сам на кран забирался хоть когда-нибудь? Сам забирался на кран?
2: Да, забирался.
0: Что, страшно там же качается?
2: Очень страшно, да.
0: Я просто очень не понимаю. Я на стройке работал, для уже не секрет для всех. Я когда на второй ярус туры забирался просто, мне уже страшно было. А когда на кран люди лезут, они о чем думают в этот момент?
2: Ну, скорее всего, о безопасности.
0: О безопасности. И о том, как будут бутылочку спускать.
1: Нет, крановщики и крановщицы думают об одном, я уверен, всегда, 24/7. Как их задолбали вопросы про то, как вы там писаете.
0: А как они там писают?
1: Не знаю.
2: Не знаю. Не могу ответить.
1: Крановщики, напишите, пожалуйста. Мы сейчас скажем на всю страну, и все от вас отстанут.
0: Да нет, как писают-то мне более-менее понятно.
1: Ну, я имел в виду, когда я говорил про это, я имел в виду другой процесс.
0: Мне больше всего, конечно, сложно понять, как кран собирать и разбирать. Я понимаю, как это происходит. По сути, он саморазборный и самосборный. Но все равно для меня это как будто какая-то, я не знаю, чудо физики, что этот кран можно собрать вот так. И он будет стоять еще. Ладно, давай пока.
1: Спасибо, Иван.
0: Вообще круто. Кран собирать. Так, вот так вверх. А потом вниз так.
1: А вверх как? Ну вот из-за этого никто и не звонит.
0: Никто не
1: там
0: хочет, да.
1: Зараз кот дахался. Алло. Алло. Алло.
0: Алло.
1: Успокойся, успокойся.
2: Парни, здорово.
1: Кто это?
2: Ну как я это, Максим, мы сегодня только про Максима говорили, вот он, Максим звонит.
0: А Макс, ты что ли? Максон, так это же ты.
2: Ну конечно.
0: Макс, ну что?
2: Конечно, ребят.
0: Рассказывай.
2: Я узнаю сегодня, трудоголизм.
0: Да.
2: Смотрите, ребятки, сейчас, я вот вчера был в Калуге, сегодня в Ростове, сейчас был в Краснодаре уже. Догадались, что делаю?
0: Пилот
2: что?
0: Самолета. Телепортатор.
2: Нет, ладно, я сейчас еду на отдых. Но перед этим я 3 дня или 4, там, с утра до ночи, у меня в гараже просто есть работа своя, под деревом работаю. Работал, блин, по 12 часов иногда в день. Ну вот, ну, трудоголизм.
1: Немножко голос даже сорвался. Работал. Слушай,
0: ты вот этот человек, который столы эпоксидкой заливает, да?
2: Нет, не столы, вот не угадал.
0: Гробы.
2: Артем, я молодец, вариант хороший, кстати.
1: Гробы эпоксидкой заливать. Да ты расскажи нормально, что ты делаешь там в гараже-то?
0: Отдыхаю.
2: Изделия из дерева для бани больше не могу сказать. Ребят, извините, я бы сказал, но не могу.
0: Какие-то секретные изделия для бани?
2: Теперь.
1: А изделия для болоти есть?
2: Ну, они не такие секретные.
1: Ну... А почему секретный-то? Я не знаю, ты для кого? Для спецслужб разрабатываешь изделия для бани?
0: Секретные изделия для бани.
2: Ну, я просто, у меня вот такая тактика. Все моя жизнь всегда секретная.
0: Это
2: я
0: чтобы
2: вот
0: ты, когда приходишь в баню, ладно, видишь вот это его изделие.
1: Давайте одновременно все говорить, не слушать друг друга, потому что на какой смысл друг друга слушать? Это никому не интересно.
0: Алло.
1: Алло, да.
2: Ну, вы закончили, могу сказать, да?
0: Ну, расскажи.
1: Все, приструнил нас.
2: В общем, вчера я в 9 часов, мы вот с женой с ребенком выехали в сторону моря, Вот, я еще как бы из-за руля не выходил, поэтому, ну, такой веселый вот. Звонил вам сейчас, 50 раз это минимум, я вот дозвонился, рад вообще, я вас слушаю.
0: Круто.
2: Кстати, вот когда я работал...

0: В гараже. Я вас слушаю, переслушиваю, ребята. Вообще, вы делаете вот мне работу намного лучше, намного веселее.
1: О, круто,
0: вот.
1: Спасибо.
0: Я еще недавно слушал, у вас тут была темка такая, шутки, тема была. Вот, шуточка, я зацените по-любому.
2: Давай, будет еду, 10 секунд.
3: Смотрю, у тебя 10 секунд, а за реклама, быстрее.
0: Нам надо на рекламу. Ростов 321. Я говорю, 3, 2, 1. А Ростов не появился.
4: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на ra.
5: Прогноз погоды на новом радио.
6: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
4: Реклама.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
13: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрау, на базе, ну а радио, суперхиты, суперновинки, на базе. У нас пятница, сегодня закроется очень...
3: Твой рот?
2: Нет, мой рот никогда не закроется, только если втащить меня.
3: Да включишь ты микрофон, здорово рвется в эфир.
2: Мне же надо объявить,
3: сидит
2: сегодня у нас прекрасный день, потому что у нас сегодня два гостя, и оба веселые, и вообще, это Саша СТ. Да.
3: И Денис Дорохов.
2: И Денис Дорохов.
4: Здравствуйте. Здорово, здорово.
5: Всем привет.
2: Мы тут шутили в начале эфира, что с Дорохом мы 4 года к нам не ходил, а потом мы познакомились, и все, и не выгнать теперь человека. А Саша СТ вообще, он до дома даже не успевает доезжать.
5: Я чисто здесь уже обитаю, внизу снял себе не поближе квартирку.
2: Так что,
5: вот, ребят,
3: вы какие-то представители субкультур каких-то, да, вот у вас повязки на лбу?
4: Обои. У меня бандана, что ли, на голове?
5: Да, я тебе говорю. Я хотел, как у него.
4: Я даже не заметил.
5: Я хотел, как у него, волосы, но получилось только с банданой пока, поэтому волосы
4: ждут. Мы же сейчас как рэперы пришли, правильно же?
5: Да почему как?
4: А как?
3: Мы уже послушали ваш трек сегодня с утра, но не поставили, потому что оставили вот...
5: Причем не только вы.
3: Классный трек, движовый, самый главный.
5: Я уверен, что все послушали, а кто не послушал, те непослушные.
2: Не послушали пока.
3: Вот и каламбур.
5: Те непослушные какие-то.
3: Ребят, ну, Денис, как тебя угораздило-то вдруг спеть?
4: Да вот я не знаю, вот я приходил к вам в статусе комика, сейчас я рэп-артист. Я не знаю, что дальше. Дальше, наверное, уже я приду уже владельцем нового радио.
2: Там как убили Миллигана, да, 24 личности.
5: Сейчас где-то на Новой Риге кто-то такой, что?
2: Мне еще понравилось, что Денис с комплимента Саша начал эфир, говорит, мы сегодня как рэперы пришли. То есть Сашу рэпером давно никто не называл.
5: Ты мой хороший.
4: Наконец-то рэпер.
5: Спасибо, благодаря Денису наконец-то это произошло.
2: Ты стал рэпером.
5: Топовая песня.
3: Ну да, классная. Может, сразу с нее начнем?
5: Конечно.
4: А что тянуть?
5: Люди сейчас едут в машине, самое то.
2: Давайте попозже
4: так,
2: чуть-чуть.
4: Может, объясним?
5: А кто тебя спрашивает вообще?
4: Надо объяснить сначала.
2: Объясните, почему фит получился СТ и Дорох. То есть, как обычно Саша СТ пишет песни. Он просто пишет там песни, а тут он песню написал Дороху, и Дорох сказал, давай ты тоже залетишь, и так и получилось.
4: Я не Бузова, давай вместе.
2: И не Вова Солодков.
5: На самом деле, если говорить серьезно, то все получилось ситуативно и очень круто. Мы встретились на мероприятии как раз в тот день, когда я записал... демо-версию, придумал эту песню. Mm-hmm. Мы встретились с Денисом. Денис рассказал, что он увлекается музыкой чуть больше, чем я думал.
4: Mm-hmm. Да, я люблю рэп. Я рэп слушаю с детства.
2: Да.
5: Вот, и я говорю, слушай, а ты любишь свою жену? Он говорит, с детства.
4: Конечно, он меня спросил, а она рядом стоит, конечно, а что я отвечу?
2: Ты его спросил, ты любишь свою жену, а он тебе ответил, cash rules everything around me, cream.
5: Короче, money, dollar bill, я.
3: Песня про жену, да.
5: Про любовь.
3: Да, почему вот так именно это?
5: Потому что я люблю жену, это здорово.
4: Обычно вот это самые газлайтеры, вот так говорят.
2: Да.
5: Слушай, на самом деле эта песня...
4: На самом деле он бьет ее. Ладно.
2: Нет, если вы заметите...
4: И хочет это...
2: Если вы заметите, Саша...
5: Ты же знаешь, что мы в прямом эфире, да?
2: Во-вторых, почему трек «Я люблю свою жену»? Я обратил внимание, что Саша раз в 2-3 года дропает трек, где он признается в любви к жене. Видимо, для того, чтобы она, ну, поняла, что он не просто так ходит на эти тусы, вообще, на которые постоянно тусуются.
5: Нет, вот смотри, вот вообще у нас почему-то очень принято писать песен там про любовь, но в другом ключе.
2: Да.
5: А вот признаваться в любви к жене... Почему-то это как-то странно, вызывает какое-то странное отношение. Хотя это очевидно.
4: Это фу, девчонка.
2: Ну, конечно, ты
5: еще. Типа, вот это. Он просто разведенка.
2: Да?
4: Да.
2: Ну, нет, сейчас у меня-то все нормально, поэтому...
5: У тебя-то да.
4: Конечно, ты развелся, у тебя сейчас вообще кайф. Ты кайфуешь. А, блин, у нас про любовь в жене, извини.
2: Вообще-то вы давайте-ка,
5: да.
4: Поэтому, давай.
2: Ну и вот. И ты, получается, мы встретились на тусе, и Денис говорит, я вообще-то музыкой увлекаюсь. Это такой, го записываться. Я тебе, что я музыкой увлекаюсь, говорил уже лет 10, что-то у нас фита нет еще до сих пор.
5: Я просто знаю, как ты увлекаешься, поэтому я это увлечение не считаю серьезным. То, что ты увлекаешься серьезной музыкой, только Калинин вот считает, поэтому помогает тебе.
3: Да поставь же песню, ну задай тон эфиру. Классная же песня.
5: Давай.
4: Слушаем и обсуждаем потом.
5: Слушаем и не осуждаем. Слушаем и не осуждаем.
4: Уважаемые слушатели.
2: Эсте и Дорог, я люблю свою жену.
1: В Национальном центре России стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.

0: Ну вот чувствуется, что наконец-то Дороху дали возможность исполнить музыку, которая ему нравится, потому что постоянно с Азаматом приходится это на гитарке ходит.
1: Да, конечно.
2: Он еще и на тебя решил, понял?
0: Нет, наоборот, хорошее, что наконец-то Дороху дали раскрыться в музыке, которую он уважает с детства.
2: Слушай, я по секрету скажу, я слышал то, что вам еще предстоит услышать от Дениса, там вообще размот.
0: Да?
1: Да.
0: Размот.
1: Это только начало, я только взлетаю.
2: Да, это только начало пути.
0: Ага.
2: Пристегнитесь, мы взлетаем. Вот это тот самый момент.
3: Недавно собираешься продолжать, да?
1: Да, МС Дорох надолго залетел. Господи, как мне не идет это, да, наверное? Я еще и выгляжу вообще абсолютно не как рэпер.
0: Ну, Саша же это не останавливает.
2: Как сейчас выглядит рэпер? Ну, это же настолько размытое понятие. Сейчас рэпер и Егор Крид рэпер, и, там, не знаю, 25-17 рэперы.
0: Ну, да.
2: А это же совершенно разная музыка.
0: Ну...
2: Понимаешь?
0: И те крутые.
2: И те молодец.
1: Да, конечно.
2: Молодец. Тут смотри, не рискнул. Такой, мне нравится.
0: Конечно. Я же не хочу, чтобы Крид мне потом лицо разломал.
2: Уже увидел, как дядя Бледный звонит на новое радио. А можно мне, пожалуйста, поговорить с
0: Райтраудом? Причем он, кстати, так и скажет. Тоже такой же.
2: Да, именно. Чуть-чуть более холодный тон будет. Слушай, на самом деле, это же очень... Я недавно ехал в машине, опустил стекла, включил нашу песню «Я люблю свою жену».
0: Да.
2: И получал истинное удовольствие от того, что я привлекаю внимание всех в пробке. Mm-hmm.
0: Так ты такая думал, песня. Да? Все оборачивались как и думали, хорошо. Что за фигня.
2: Как хорошо. А во-первых, какая это вот визуализация, когда ты просто пишешь в поисковике «Я люблю свою жену».
1: Да, давай, смотри, ты сейчас сам хвалишь песню свою.
2: Да.
1: Давай послушаем мнение.
3: А слушай, артисты только так и делают.
2: Кого?
3: Они приходят,
2: подожди,
3: начинают.
2: Чье мнение? Их мнение?
3: Да, ну мы-то че там?
2: Я тебя умоляю. Мы же сюда не приходим слушать их мнение.
3: Я сразу сказал, что это классная песня.
2: Вот, а ты не услышал. Вот ты настоящий рэпер.
1: Нет, он сказал это вне эфира. Я хочу, чтобы
2: ты настоящий рэпер. То есть ты слышишь только вот то, что этот там...
3: Подтявкивает.
2: Да, а то, что сказал тебе человек, что хорошая песня. Все получилось. Ты молодец, ты мимо ушей пропустил.
3: Продолжай,
0: нет,
3: Денис.
0: Нет, хорошая.
2: Вот, давайте.
0: О, я вспомнил, какие-то песни объединил. Это, во-первых, Who Likes the Dog Sun, а потом вторая, это... It's a rock, это, по-моему, Run DMC. И Aerosmith, да.
2: А с Run DMC, с Aerosmith у них была другая песня, чисто вайб, да, олдскула, Run DMC тут rock, присутствует.
1: Rock, ну, конечно, это музыка.
2: Это фрики.
1: Это та музыка, на которой, собственно, мы выросли.
2: Абсолютно.
1: Поэтому она, ну, мы, наверное, уже как бы в возрасте же тоже.
0: Нет, ты прикалываешься, или ты реально типа слушал все время рэп?
1: Я все время слушал рэп. Не, ну был период, наверное, я не знаю, сколько, может быть, в лет 10, наверное, я что-то рокового направления.
0: Там такой период был, когда никто рэп не слушал уже, да, поэтому.
1: А потом все пошло, Оникс, Бутен Пен.
2: Но про рок это мы готовимся к шоу «Соль легенда» еще. Да. Денис тоже там будет номер делать.
0: Вот Wu-Tang Clan. Я в тот раз тогда пришел, говорю, Wu-Tang на шоу Джимми Киммела исполнили там песни. И никто мне не мог со мной этот диалог
2: поддержать. А кто был у тебя в гостях здесь?
0: Методмен. Они выступили, типа, и они вышли, там мужикам уже лет под 50, но все равно так сильно это выглядит.
2: Что с тобой?
3: А я хрен знает, о чем вы вообще говорите.
2: В смысле, о погоде поговори.
3: Нет, я зачитался комментариями, значит, мнение людей. Смотрите, 2-2.
2: Да, 1+1.
3: Два сообщения, трек говно, значит.
0: Зачем ты мое сообщение зачитываешь?
3: Ну и шляпа петь. И
2: хорошо.
3: Два сообщения, классная песня, и еще какой-то я потерял. Ну, короче, 2-2, вот так разделились.
2: Слушай, ну это же классно.
1: 50 получается.
2: Причем люди же видят это в одной и той же песне. То есть песня не меняется, а меняется мнение людей. И, соответственно, все зависит от отношения. И от отношений, в которых вы сейчас находитесь.
1: Ну да, мы же не знаем, в каком статусе они находятся, люди, которые негативно.
0: Может, их там жена предала только что.
3: Я уже за вас написал всем, что сам ты шляпа и сам ты говно.
2: Молодец.
1: Конечно, да.
0: Прямо в поебличку мне это написать.
1: Никаких там подставлять другую щеку не надо, давай, сразу.
0: Еще
1: адрес пришли.
0: Да, адреса присылайте, кстати, комментаторы.
3: Емаю. Пишут, что это гимн подкаблучников, вы оба подкаблучники.
1: Ну, а я вообще это не скрываю.
2: Я абсолютно подкаблучник вообще.
1: А что, не пойму? Я что, самостоятельный, по-вашему?
2: На самом деле, первое видео, которое сделали в сети под наш трек, было, где мы держим две туфли вот так вместо каблуков.
1: Да,
2: поэтому абсолютные подкаблучники, не стесняемся, гордимся этим.
0: Мне Саша кажется, еще, прежде чем выпустить этот трек, подошел к жене, спросил, можно ли.
3: Разрешение, да.
1: Слушай, так и было. Да, и я утверждал у Эльвиры.
2: А какой смысл, если не так?
0: Ну да.
2: Для чего тогда все это?
1: И мы выпускаем лишь потому, что им понравилось, правда?
2: Я вопреки.
1: Мне тоже, кстати, не нравится. Мне кажется, это шляпа.
0: Это такой взрослый рэп. Взрослый рэп. А такой рэп тяжело будет тверкающим телкам вот так из пистолета Суприму бассейна за деньги вот так.
2: Вот смотри, вот когда ты научишься не называть женщин телками, возможно, у тебя начнет что-то вот другой вектор развития пойдет.
0: Он себе баллы сейчас набивает.
2: Себе баллы тебе.
0: Себе баллы тебе. Егор Крид набьет.
1: Ну вы себе бальники набили себе.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: новым радио.
1: Только что пришло осознание, что, оказывается, Эсте и Дорах сделали этот трек в честь Дня семьи, любви и верности, который 8 июля.
2: Слушай,
1: я так подумал,
2: и подкаблучничество.
3: Да. На самом деле, в чем еще большая прелесть, что эту песню, вот ты не знаешь, что подарить своей любимой женщине, но все ты уже ей подарил, да. Вот все да. уже и детей, и машину, и все. Вот да. что, что еще? Что, цветы?
2: И свое время.
3: Понятно. Да, свое.
1: Свою жизнь, да. Свою жизнь, да, отдал
3: и
1: ей
3: тут,
1: всю.
3: И тут мы подумали о вас. Вот эта песня.
1: Ага.
3: Вы ее просто вот снимаете себя под эту песню, и все, и высказываетесь, признаетесь в любви своей жены.
2: Ставите эту песню на телефон, ну, на вызов на своей жены, да.
3: Конечно.
1: Да, видишь, к сожалению, вот когда ты не знаешь, что подарить жене, дело в том, что айфоны, к сожалению, каждый год новые выходят.
3: Что,
1: поэтому...
3: что выходит?
1: Там, короче, да...
3: Что ты говоришь?
1: Я не знаю.
3: Что он сказал?
2: На непонятном.
3: Что-то подглядывает.
2: Вот Android.
1: Давайте лучше трек еще раз послушаем.
4: Да, давайте.
3: Слушай.
1: А сегодня день ГИБДД. Давайте сделаем. Я люблю ГИБДД. Сегодня день ГИБДД, кстати.
3: Да, так слушайте, мы поздравляем всех.
2: Поздравляем с праздником. Да, вообще с праздником. И мото...
3: И БДД.
2: И мотобат, и просто бат. Поздравляем да. с днем ГИБДД.
1: Ага.
2: Не, ну я просто актуальный, я на мотике езжу, да, поэтому для меня мотобат как бы...
4: А где экипировка твоя?
2: А я разделся.
3: Да. Ты понял, он приехал со стилистом и переоделся.
1: Да, я так и не понял, вот я захожу вай, в раздевалку, а там горох дол...
4: Горох голый
1: сидит, я думаю,
3: это ведущий прямого эфира.
1: Да, я думаю, почему, а он, оказывается, переодевался. Ну, типа, он ехал вот как рокер такой, у него байкерская одежда была такая.
2: Да, да.
1: Кожаный этот...
3: Не, он просто голый ехал.
1: Да.
4: А прикольно, если бы ты голый ехал, а сюда переодевался бы в экипировку.
2: Ну,
4: в
2: нормальную.
3: Так и есть.
1: В экипировку.
4: Прикольно, едешь и там...
1: А ты ездишь, у тебя на коленнике вся вот эта история, да? Денис, ты едешь, у тебя на коленнике есть?
2: Там чуть-чуть.
1: Вы мешаете мне вести интервью.
4: Интервью у нас, оказывается.
1: Соберитесь.
2: Ты про на коленнике спросил?
1: Да, я на коленнике.
3: Ему нужны просто очень.
2: Нет, у меня джинсы, они в них вставки, да. И в коленях, и в бедрах есть там.
3: На бедреннике?
2: На бедреннике, да.
1: Я потому что мы рэперы, там у рэперов тоже на коленнике должны быть. Вдруг это извиняться надо будет.
3: То, что у тебя колени стерты, не знаешь, что ты рэпер, понимаешь? Сколько тебе объяснять-то это вообще?
1: Все, я
2: собирал. Ты свои сексуальные предпочтения, да, не вешай на рэпера.
3: Ты давай, когда себя
1: не вписывай. Еще
3: себя.
1: Раз песню «Я люблю свою жену», но...
3: Молодец.
1: Раз уж мы это так хорошо. Болтаем, тогда по Индии, мот их чё с треком

0: Нет.
1: Ну да. А что, вот тут уже написали, на выход жениха на свадьбе. Вообще, да, вообще идеально. Песня гениально. Необычная, движовая, прикольные слова. Что вы пристали-то? Вот я хейтерам.
0: Отлично. А кто пристал?
1: Слушай, там два человека, они уже переобулись.
0: На самом деле, очень хорошо, что есть.
2: Значит, неравнодушные люди.
0: Конечно, не должно быть одного мнения. Вот вы сейчас ставили песню, у меня к ней свое отношение, у вас свое. Не должно быть одного мнения. Очень хорошо, что есть разные. Это как раз и двигает песню вперед. Что один сказал, это плохо, второй, это хорошо.
1: Да.
0: Один другого переубедил.
1: Да.
3: У меня все творчество на этом построено. По-моему, даже никто не говорит, что хорошо.
4: Все говорят плохо. Я вам идею подкину. Если так вдруг когда-нибудь вот вы разведетесь там, ну, вдруг когда-нибудь, вдруг оба, после этой песни же надо будет какую-то ответку выпускать.
0: Блин, прикинь, мы такие идем, такие, это чай, жена говорит, это чай идея. Мы говорим, мне подкинули.
1: Хорошо, что ты поправился.
4: Можно под это, типа, я просто представляю, проходит там лет 10, и выходит трек Дороха ССТ вот под такой минус.
2: Прости меня, я не понимал, что потерял.
3: Я теперь люблю другую жену. Чужую жену. Я все равно. Нет, мы развелись и поженились на женах. Ну, поменялись просто.
0: Вы может попадете? Остановите. Понял? Вот надо где-то его останавливать. А ты наоборот ему прокладываешь маршрут.

0: Нет.
1: Я считаю, что вас неправильно, конечно, посадили. Вас надо пересадить.
2: А мы меняемся. Он с 7 до 9 сидит, я с 9 до 11.
1: А, вот надо бы застать, когда ты сидишь.
0: Да. Как бы это звучало. Надеюсь, мы не застанем времена, когда я буду сидеть.
2: Если ты хочешь послушать таких исполнителей, как Виктор Луферов.
1: Слушай, а я же был в этой программе. Когда она выйдет?
2: Какая программа?
1: Где слушают...
2: А мы там, короче, решили... Там гость отстой и решили не выпускать.
1: Я понял, а когда я пришел, нормально же было. До этого вы рассказывали, что не очень срасталось. А потом-то что, когда ждать эфир?
2: Это не знаю.
0: Я думаю, что очень скоро.
2: Очень скоро. А это Саша у нас СТ и Дорох. В гостях мы на паузу уйдем.
3: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
4: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
9: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино.
3: 18+. Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Стильно.
3: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт».

0: на новом радио.
1: Дора Христиана сегодня в гостях. Отличное завершение недели, как я считаю.
2: Да, весело. Нет, люди пишут, что весело. Да. Я вот хотел спросить, у меня все время мучает вопрос. Комики, когда приходят на интервью, что у вас такие серьезные лица всегда на этих интервью?
3: У меня сейчас серьезные лица.
2: Вот когда вас зовут, типа, на подкаст или на какой-нибудь на интервью, там, какой-нибудь именитый интервью. Все комики реально с такими постными лицами реально полтора часа серьезно отвечают.
3: Ну, я не знаю, как бы это в частности надо разбирать.
2: И ты тоже, кстати.
3: Ну, наверное, как бы в целом-то комики это довольно закомплексованные люди. Ну, это факт. То есть, вообще, я считаю, что хороший комик достаточно очень сильно закомплексованный человек, который борется с этим на сцене. Угу. И вот, возможно, это как-то с этим связано. Либо, ну, действительно, выделывается, может быть, кто-то.
1: Да, набивает. Смотрите, что, мол, я не дурачок, я тоже могу и серьезно поговорить. Вот это только так там. Ну, если у тебя комплексов нет, что вот, я тоже на самом деле нормальный.
2: Да потому что им шутки сценарист пишет.
3: Когда я приходил с каким-то лицом, ну, он у меня обычный просто.
2: Когда так Денис начинает говорить, мне кажется, он меня сейчас
3: сейчас. Сейчас, Денис. Я никогда, мне кажется, с кислым лицом у вас не был.
2: Нет, не с кислым, а именно вот, ну, как тут серьезно, там реально вдумчиво.
3: Да вы в прямом эфире, действительно.
4: Мне кажется, просто это ожидание людей.
3: Или еще что-то.
4: Мне кажется, это ожидание людей, что люди ждут, что если человек в профессии шутит, что должен всегда вас веселить. Но это же не так.
3: Ну да, не так.
4: Вы себя видели, когда эфир заканчивается, двое выходят весельчака? Вот вы после эфира, это же другие люди.
2: Ну вот у меня на выпускном с Сашей мы встретились, он говорит, что ты такой кислый-то все время за кулисами. А я экономлю силы, чтобы на сцене вот что-то... Вот. А уже не хватает сил и за сценой, и на
4: сцене. Потому что тебя зовут вести выпускные.
2: Кирилл, меня оператор.
4: Кирилл, он же не зовут.
1: Меня, ну, не на такие мероприятия нет, потому что я слишком...
2: Потому что слово «петушары» со сцены не всегда уместно.
1: На таких мероприятиях, да. Я сейчас подумал, ну, вряд ли бы я такой день города вел бы. Я сейчас подумал, Саша так говорит...
3: Нет, день города петушки, может быть.
1: Ну, только так.
2: С праздником петушки! Тут как бы на двух стульях бы сидел.
1: Это я наш корпоратив так буду вести.
4: Когда будешь сидеть на двух стульях?
1: Да. Я сейчас подумал это. Саша говорит, ожидание реально, что типа человек, когда смотрит интервью комика, он ждет, что он типа будет шутить. А интервью рэпера, видимо, оно должно типа его спрашивают, ну и как дела? И он такой погнал.

0: Йоу!
1: Йоу! Как он это делает? Очень круто.
0: Мы все сказали. Город
2: разорвал вообще.
0: Пау-пау-пау.
2: У нас все.
0: Ничего не добавишь? Да.
3: Сейчас где-то бэк МС Саши, МС Мося поднапрягся жестко, потому что сейчас Дорох показал, как должен настоящий бэк МС.
0: Да.
3: У нас все.
0: У нас все, пали. Выкусили все.
3: Давайте еще раз.
0: Давай.

0: можно было как-то
1: вот
0: заполнить
1: это
0: эфир.
1: Хорошо.
0: Но, кстати говоря, вот вы можете себе представить, что вы пришли на какую-то другую радиостанцию и там три раза за час включили эту песню?
1: Куда
0: хотя
1: пришли?
0: Бы один. На какую-нибудь другую радиостанцию.
2: Какую еще другую радиостанцию?
3: А разве еще есть какие-то?
0: О, как раз. У меня подтвердил.
1: Мне не надо было, чтобы сказал ты, потому что я-то пойду.
3: А я, по-моему, уже все. Больше никуда не пойду.
0: Но зато вы можете сюда ходить сколько раз вам вообще захочется.
1: Да?
0: Супер. Если вас другие радиостанции не будут пускать, новое радио всегда для вас двери открыты.
1: Спасибо большое. Вообще, новое радио, это, конечно, всегда приятно у вас здесь оказаться. Действительно, это кайф.
0: А нам всегда и приятно оказаться завтра, в Саше-Эсте.
1: И завтра же у вас суперфестиваль Open Air в Лужниках с часу дня. Вау.
3: В Мужиках?
0: В Лужниках, да. И Саша-Эсте там даже будет выступать.
1: Я буду выступать, да.
0: Выступать будет. И вот
1: так. И там будет выступать большое количество артистов. Надо обязательно прийти, чтобы всех услышать. Будет очень здорово.
0: И вы спросите, а кто там хедлайнер? А там все хедлайнеры вообще. Нет там ноунеймов. Все крутые, ясно? Потому что это движ новое радио. Из ноунеймов там только Кирилл будет. И я.
1: Ух ты, это
3: нормально,
1: да.
3: Ну, нормально.
1: Хорошо.
2: Не, ну, достойно. Ну, молодец.
3: Ну, по факту.
2: Ну, тут все, кстати, да.
0: Извини.
1: Слушайте, ну ладно. Кто, мы всегда задаем этот вопрос из недавних гостей. Кого вы для себя открыли новых?
0: Вот Дорох нормальный пацан.
1: Дорох, ну, вообще
2: Саша СТ молодец. Всегда вытаскивает эфир.
1: Саша СТ. Ну, кто к вам приходил?
3: Дно? Дно вообще, кто дно прям? Отстой.
0: Вот не понравилось, когда был... Сейчас, подожди. Надо имена прям?
3: Да-да-да.
1: Ну, можешь песню сказать, которую он поет. Ну, просто.
0: Смотрите, тогда прям сильно не понравилось. Ну, когда этот был, и... Ну, да.
2: Да не можем, мы боимся.
0: Да нет, конечно, таких...
2: Все хорошие.
0: Все нормальные.
1: Все хорошие, да.
0: Все нормальные.
1: Вас бы записать на эфир, конечно, все хорошие.
2: Мы за эфиром тебе этот список, экселевскую таблицу, да, пришлем.
0: Все классные.
1: Завтра ведущие, только вы?
0: Нет, все ведущие.
2: Вообще все ведущие, все российские.
0: Все российские.
1: Все будут
0: все
1: там.
0: Все будут.
1: На-но, в Лужниках. Да.
3: Это когда вот мне отец говорит, если все, значит никого.
2: Никого. Да.
3: Значит, будет отстой.
0: Нет, это, а у нас все крутые ведущие. Таш Саркисян, все. Все.
1: Господи. Видал, это он типа вот.
3: Нормально.
1: Ликбез такой.
0: Немножко по олдскулу прошелся.
3: Я в контексте.
0: Так, что, короче, давайте подытожим. Вышел трек СТ и Дорох, «Я люблю свою жену». Саша очередной раз доказал, что он ультра разносторонний музыкант. Дорох доказал, что он музыкант просто, да. В целом.
2: И рэпер.
0: Что, и рэпер, да.
3: Я рэпер.
1: Да. И это
3: нет,
1: значит...
3: У меня сердце.
1: На самом деле,
0: и еще в повязке белый пришел. Я сидел. Дорох, я думал, кто это пришел? Слава Бустер или Дорох? Не мог понять даже.
3: Не, ну мы вдвоем в банданах.
1: Это одна на двоих причем. Это одна была большая. Мы
2: разрезали на две части.
1: У тебя тоже?
3: Да.
1: Да, очень удобно, кстати, так носить. На самом деле...
0: Это, знаете, это вот фанаты рэпа. Сейчас шутка для фанатов рэпа. Это когда типа, мам, когда будет бандана 2? Ну, у нас есть бандана 2 дома. И вот с Дороха.
1: Вот такой он, да, прикинь. И так час обычно есть. Если бы нас не было. Просто это... Кирилл просто счастлив, что мы пришли.
0: Рэперы поняли посмотри. Шутку. Был альбом «Бандана» у Кизарова и «Биг Бэйби
2: Тейпа». Сейчас все нормально.
1: Он думает, что рэперы поняли.
2: Ребят, все, завершается рэперы эфир. Мы обычно в конце говорим, там, у кого какие-то концерты скоро. Да. Кроме вот Лужников. Где еще, допустим, можно услышать тебя, Денис?
3: Ну, так как я только начинающий рэпер, то есть у меня еще нет каких-то концертов, но у меня есть спектакль, моноспектакль, который я готовлю по рассказам Зощенко. Это в конце сентября, 29-30, культурный центр «Москвич». Вот, пытаюсь тоже, ну, не знаю, разрывать свои же шаблоны, условно. Ага. То есть что-то другое. Вот и с юмором будет, и что-то серьезное. Да. В общем, приходите.
1: Убираем слово «пытаюсь». Денис разрывает свои же шаблоны.
0: Да.
1: Новая сцена, новая интерпретация. В общем, приходите, невероятно.
2: Да, приходите,
1: круто.
2: И вам разорвет шаблон тоже после этого концерта.
3: Если у вас есть с собой шаблон какой-то нормальный, целый, то приходите, он разорвется.
0: Ну, кстати, ты вот сказал, что ты начинающий рэпер, и поэтому у тебя пока что нет туров. Это вообще не должно тебя останавливать. Сейчас ты два трека записал, ты уже все в тур едешь, поэтому ждем тура.
1: Осталось полтора.
3: Да, мне полтора трека осталось буквально.
1: Я думаю, с этим уже можно на свадьбах выступать вообще легко.
0: Абсолютно.
1: Все, поэтому все. Сейчас тур по свадьбам,
0: да.
1: И все.
0: И Саша СТ был у нас, Саша.
1: Да, я тоже заходил.
0: Спасибо, что ребята пришли. Кстати говоря, по поводу свадеб. Вот тут есть информация интересная.
4: Так, Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море

0: обычаи, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на Russian. Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: просто взяли два билета в лето, а может это было только сном. Ой, это уже что-то другое. Айова на новом радио. Ребятушки, ну что, билеты в лето покупать, наверное, сейчас еще нелогично. Я всегда как-то удивляюсь, когда человек берет отпуск, например, он живет в Сочи, берет отпуск и летит в Турцию в июле. Вот и такое же бывает, да? Ну да ладно. Всегда актуально обновлять приложение в своем телефоне. Так вот, прямо сейчас возьми и обрати внимание на наш прекрасный и замечательный радиохаб. Да, в каталоге своего приложения.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: приложений. Радио. 12+. Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20-66-66.
8: Новое – это вот это.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Дав

0: Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну.
0: Подробности на newradio.ru.
4: 18+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
13: Это же Иосиф!
12: Милана Хаметова.
13: Давид Манукян.
12: Мари Краймбрери.
13: Амилия.
12: Эльдар Джарахов.
13: Вики Шоу.
12: Александр Ясюкевич.
13: Папа, купи песика.
12: В кино со 2 июля. 6+.
14: На Новое радио.

0: 30 Seconds to Mars на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Открываю календарь беспонтовых праздников. Вижу, что сегодня день славления князя Святослава Игоревича. Ого, сразу приосанился. Так, что полюбопытнее. Вот, пожалуйста, еще день. Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Представь себе, и такой тоже присутствует. В принципе, очень даже поддерживаю отказ от этих штуковин, но только не в случае, когда от них отказываются владельцы питомцев, ребятушки. Те, кто убирают за своими четырехлапами, молодцы, красавчики, лучшие. Красивого дня, шикарных перспектив, приятного аппетита, чего бы еще тебе пожелать. Да, наверное, чтобы планы на вечер были в максимальной степени подготовлены, а далее и реализованы. Отличного дня.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити-сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити-сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: новом радио. Fresh Talk.
1: Ну что, Сергей Мудрик знатно так одичал на фестивале, с легкой степенью удовольствия в голосе пришел в студию, красавчик, да.
2: Немножко, в общем, у меня мой график помотал, да, видишь, я немножко тут это, как бы слегка простыл, но ничего, ничто не остановит нас, чтобы принести слушателям нового радио абсолютно новые песни, как это принято у нас во Фрештоке, вот, и начнем мы, знаешь, с какой новиночки, на самом деле, будем с места в карьер, прям баха сегодня. Мартин у нас тут часто бывает, да, в принципе. И Федук, на самом деле, тоже довольно часто бывает.
1: Регулярно и с удовольствием, да.
2: Регулярно бывают оба, но чтобы они встретились на одном треке, это очень неожиданно и очень приятно. Вот песня под названием «Другие планы» вышла сегодня, и предлагаю эту замечательную коллаборацию оценить.

0: вечный за 200.
1: Ну, в вечерний эфир однозначно залетает эта композиция. Даже без спроса сделаем. Михаил, это я к звукорежиссеру обращаюсь. Добавьте в нашу папочку, пожалуйста, сей трек.
2: Папочка. Сегодня вечером.
1: Да.
2: Да, дают такое немножко настроение фильма «Драйв», там вот это вот все.
1: Да. Есть такое.
2: Приятный ретро-звук, обволакивающий.
1: Обволакивающий такой ретро-звук, фильм «Драйв». Да не умер он в конце.
2: Ах,
1: ну ладно.
2: Спойлер. Слушай, ну важно даже не только то, что вышла эта замечательная песня совместная, а важно еще то, что Федук выступит на ВК-фесте, и Мартин выступит на ВК-фесте. Вот такие вот
1: пирожки. И Сергей Мудрых выступит на ВК-фесте.
2: Да, еду вот в Петербург вот буквально сегодня.
1: И новое радио будет поддерживать ВК-фест в Нижнем Новгороде в первую очередь.
2: А прям
1: особенно. А вот потому что Нижний, вот прям наш слоняра.
2: Но пока что петербургский уже завтра ВК-фест. Собственно, если вы меня там увидите, все правильно, это я. Это не галлюцинация, я там собираюсь ходить, бродить, между сцен смотреть. Ну и, собственно, Нижний Новгород, это мы уже обсудили, 11 числа будет, собственно, фестиваль. Ну и 18-19 июля Москва, ВДНХ, впервые на ВДНХ. Ну что же, нельзя нарушать традиции, наберем артисту, прозвучавшему в этом треке.
1: Так, алло, а Федю можно к телефону? Федю нельзя к телефону, можно Мишу. Миша Мартин у нас на связи, привет, Миш.
3: Всем привет, я уже было думал изобразить голос Федука, как будто это я, но...
1: А давай!
3: Я в целом могу, я научился достаточно вот так вот говорить, в целом можно петь. Но нет, все-таки я не буду вам врать. Прикольно будет, в конце кажется, что я на самом деле Федук, и Федук разговаривает голосом Маши, но просто... Это будет еще лучше.
2: Это да, это было бы эффектно, но как есть. Ну, скоро и научатся. Даже напрягаться не надо будет. Просто будем прям на ходу менять.
3: Согласен, но пока что сами.
2: Да, пока что сами. И сами вы записали такую замечательную песню. Расскажи вообще, как оно все случилось и как у вас проходила запись.
3: На самом деле это интересная история, потому что я Феде писал еще очень-очень давно, еще когда я не был даже Мартином, а был под своим прошлым именем, настоящим. Миша Смирнов меня звали раньше, я выпускался под этим именем, я писал ему еще в году в 18-м, говорил, вот, Федук, давай Фед, но он меня просто, как бы, естественно, игнорил, абсолютно понятно.
1: На розовом вине этого там, такой, да.
3: Ну, естественно. Нет, он на самом деле это не в обиду Феде, в смысле, действительно, как бы, с чего вдруг, как бы, да, должен был что-то со мной делать. А потом прошло много-много лет, я уже там сменил имя и так далее, и стал выпускать новую музыку, и как-то раз утром мне прилетает донат на одном музыкальном сервисе от Федука. Вот, прилетает донат, и он говорит, просто продолжая делать свою музыку, это топ. И потом я вижу комментарии, где Федук говорит про то, что ему нравится моя музыка. Я такой думаю, нифига себе, значит, что-то может получиться. Я написал, попробовал свое счастье еще раз, написал ему, вот, он мне ответил, сказал, что, блин, давай. Я прислал ему демку, просто кружочек, и он сказал, что это то, он хочет залететь на эту песню. И вот так и получилось. Она, собственно говоря, потом встретились у меня на студии. И вот все, сейчас уже песня вышла.
2: Шикарно звучит вообще просто. Ну, я представляю эту переписку, там, 2018 год, привет спишь, да, как бы, через 6 лет, да, сколько, 8 лет, 8. Да, такое, да, все, ответил, все, извини, был занят, не заметил сообщение, там, ответ от Федука.
3: Да. Ну, нет, на самом деле круто, я рад, что это произошло именно сейчас, потому что я как будто более-менее готов был к тому, чтобы что-то действительно интересное музыкальное Феде сделать. Мне кажется, должно было пройти это время, я должен был набраться какого-то опыта, я до сих пор его набираюсь, я буду набираться многие годы, но сейчас, я думаю, очень подходящее время для меня, надеюсь, что для Феди тоже.
2: Слушай, ну, будем ждать новых, не знаю, фитов, сольных треков, альбомов и вот это вот всего, но очень важно завтра, уже завтра ты выступишь на ВК-фесте в Петербурге, правильно же? Ты четвертого выступаешь, да?
3: Да, я четвертого, а Феди пятого как раз.
1: То есть лайв не услышим? Окей.
3: Я думаю, что услышим соло от каждого. То есть мы, так сказать, заберем больше эфирного времени, пропиарим песню два раза. Сначала я, и потом он.
2: Красиво, красиво.
3: Это хитрый план, на самом деле, от нас.
2: Все красиво. Ну, будем ждать, увидимся. Скажи, ты готов вообще? Как оно? Подготовочка-то?
3: Слушай, ну... На самом деле волнительно, потому что в прошлом году я первый раз выступал на ВК-фесте. Я выступал на фиолетовой сцене. В этом году меня позвали на сцену побольше, уже на белую сцену. Вот. И, конечно, ну, польщен, во-первых, да, что видят какой-то рост, видимо, верят в меня, это приятно. И, конечно, есть такое волнение легкое, но для меня ВК-фест всегда какой-то праздник. Вот реально, по-честному говорю, потому что я помню, как я ходил еще, не помню, какой год это был. Я помню, как мы с моим двоюродным братом Глебом приехали на ВК-фест. Вот не поверите, у меня есть очень смешная история с ВК-фестом. Как, короче, я пришел, мне дали какие-то проходки, какие-то бейджики, значит, и мы подходим к входу, и там была очень умная организаторша, говорит, ну, а покажите, как бы, пас, там, подтверждение личности. А я начал играть дурачка, говорю, вот, у меня там ничего с собой нет, пожалуйста, пропустите. И она завидела имя блогера, который был у меня на бейджи, говорит, так это же не вы. Короче, я чуть со здания сгорел, когда, ну, то есть, представляете, вот пару лет назад я пытался, ну, таким вот нелегальным способом попасть на ВК-фест. Вот, в итоге, кстати, спойлер, у меня был один знакомый, который помог мне в итоге попасть легальным способом. Вот, на фест, в итоге я действительно как просто взял билеты, вот, но спустя время, видите, как получилось, я выступаю здесь уже второй год, очень приятно, что так происходит в жизни, что так бывает, вот, и хочу, во-первых, всем сказать, во-первых, покупайте билеты, не будьте как я, пожалуйста, вот, это я был очень-очень бедным школьником, а вы, ну, пожалуйста, не знаю, попросите у родителей, или же, если вы сами зарабатываете, покупайте, потому что это большой труд всех организаторов, и не только, как бы, артистов, но и действительно людей, которые это организовывают, поэтому всех очень ждем на ВК-фесте, это будет, мне кажется, еще круче, чем в прошлом году. Ну, от меня, по крайней мере, точно. Надеюсь, что от других артистов тоже.
2: Ну, на всякий случай напомню, что Мартин выступит еще 18 июля в Москве. Выйдет ли в этот раз Ваня Дмитриенко на его выступление, как в прошлом году, оставим в тайне. Пусть будет секретом. Приходите, посмотрите, выйдет или нет.
3: Я сам этого просто не знаю. Я сам этого не знаю. Поэтому я в прошлом году, это, конечно, был сюр, когда просто я выступаю, я вижу, что Ваня просто вот среди всех людей стоит, танцует, орет песню. Ну, сначала подумал, что это просто какой-то очень похожий фанат. Вот, но нет, оказалось, что это реально был он. Ну вот посмотрим, да, что будет в этом году. Интересно, на самом деле, слава.
0: Ну, может, Федук из слэма прорвется.
2: Слушай, все это и многие другие загадки и сюрпризы на ВК-фесте в Москве и Петербурге, где и увидимся с Мишей. Спасибо большое, давай, до завтра, собственно.
3: Спасибо, да, до завтра, все увидимся. Спасибо вам, друзья, давайте, хорошего вам эфира.
2: Ну вот, мало того, что мы завтра увидимся с Мартином и со всеми, кто сможет прийти на ВК-фест, но и в Питере, и в Москве у ВК-музыки будет отдельная спортивная зона, специальная, где будут тренировки с артистами. Вот артисты придут и под свою музыку будут тренироваться вместе с посетителями ВК-фест. Так что ищите зону ВК-музыки и угорим.
0: Ну и по поводу спорта я тоже тогда напомню. Завтра в Лужниках фестиваль московского спорта, и там при поддержке Нового радио будет мега-феерия, поэтому, друзья, встречаемся еще и завтра в Лужниках.
2: Да, ну, в общем, кому ближе Петербург, да, в Питере встречаемся. Кому ближе в Москве.
4: Fresh Talk.
2: Что же, два прекрасных артиста помоложе и один прекрасный артист постарше сейчас прозвучит, то есть два уже прозвучали, а один сейчас прозвучит сольно. Давненько что-то, мне кажется, мы Дмитрия Маликова не слышали.
0: Дмитрий Маликов! Господи, как бы мне хотелось его представить на сцене.
2: Может, тебе и доведется это сделать, но пока что новая песня Дмитрия Маликова под названием «Заберу тебя в июль».

0: Слушай, ну эту песню надо мне еще разок послушать, потому что это Дмитрия Маликова. Я как-то вот прямо с каким-то грузом, как будто бы на вокал наложенным услышал сейчас.
1: А мне кажется, как будто он такой очень высоко звучит.
0: Да, да, неожиданно. Да, да, да.
1: Почти... Эйкон, как будто бы там Лонли решил исполнить.
0: Почти как раньше, да, да, почти как там, да, да, 30 лет назад.
1: Слушай, но все равно песня бодренькая. Уже июль, кстати-то, наступил, так что все своевременно максимально. А еще одну песню хочу поставить чуть менее известного артиста, но не менее стилевого, чем Дмитрий Маликов. А, зовут его Антон Киреев, он из Нижнего Новгорода, кстати, вот раз уж мы упомянули ВК-фест. Там он пока что не выступает, но выпустил сегодня песню под названием «Дождя».

0: не, ну слышно, что это прям очень такая прям супер-мега с, ну, кропотливым подходом человек подходит к созданию музыки. Я как будто бы сейчас в какой-то цистерне слушал обволакивающие нотки прям со всех сторон.
1: Обволакивающий выпуск,
0: да.
1: Да, да, ну давай немножко растрясем вот этот вот обволакивающий
0: выпуск, да.
1: Да, потому что группа Третья выпустила новую песню под названием «К тебе», и сейчас как гром, так сказать, нас и... Рокового направления. Сейчас эту обволакиваемость немножко с нас стрясет.
2: В воздухе

0: Вообще песен рокового направления про поезда немало, и у Трити тоже очень так удачно на полочку вот на эту песню про поезда встает.
1: Ну, продолжает расти. Я вот на Дикой Мяте как бы был, они там вообще собрали нормально, так люди в восторге просто были. Ну и напоследок еще одна группа хорошая, но пока еще не сильно известная, под названием «Лепнина». Вот, песня называется «Самая любимая», и я надеюсь, что «Фрэш Ток» — это одно из самых любимых ваших моментов на новом радио. Вот, попробуем подтвердить этим треком и встретимся, естественно, через неделечку. Не так ли?
0: Прям железно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл, 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое радио.

0: Юлия, Наталья, Галина, Клавдия и вообще, в принципе, неважно, какое у тебя имя. Важно, что 4 июля в Лужниках состоится День московского спорта, и в рамках него пройдет мощный, грандиозный, суперхитовый новое радио Open Air. Зивер, Тима Белорусских, Ёлка, Лёша Свик, Мона, Добро, Баиндия, Валя Карнавал, Холли Флейм, Локдог, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Чепик, Хамас, а также Special Super Secret Guest. Все будут замечены на сцене Лужников 4 июля. Приходи, устроим супердвиж. Начало в 13.00. Вход свободный. Трансляция эксклюзивно в ВК-видео. Подробности на newradio.ru. Категория 0+.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: 2 дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
8: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино. 18+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91-220 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
15: Новое радио.
16: Новое на новом. Егор Крид и Артик и Асти. Карма.
17: Ты же

0: Тут Florence плюс The Machine на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. И передо мной, помимо диджейского пульта за миллион долларов, дары от слушателей. Прям в коробках здоровенных, в которых можно, не знаю, холодильник переносить. Значит, огромная коробка чипсов. Затем кукурузные хлопья. Печенье в ассортименте. Овсяного, например, печенья уже почти не осталось. Ну и так далее. Вот вода еще присутствует. Ребят, это все изумительно. Углеводы любят все. Вот, но давайте не забывать еще про белки и про клетчатку. Приятного аппетита. Это новые суперхиты, суперновинки скоро.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай, новое.

Приближаемся к наисимпатичнейшей части сегодняшнего дня. Да, в принципе, любая часть дня сегодня очень даже в полнейшем порядке. Вот, приятного аппетита, приятного перекура, приятные сиесты. Нужно подчеркнуть и отличного продолжения.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
3: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак. Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы и кучу раз пытались расстаться. Толкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
3: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
3: А хочется, чтобы в удовольствие было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой.
3: То есть ты знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Новое — это

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Эдди Свимс на новом радио еще несколько лет назад выкладывал каверы на Майкла Джексона на ютубчике у себя на канале, а уже в прошлом году получил номинацию Грэмми как лучший артист. Представь себе, вот в этом же году уже получил номинацию как лучший поп-вокальный альбом. Извольте, пожалуйста. Собственно, если бы он эти номинации не получал, то вряд ли бы мог отсветить в эфире нового радио, потому что у нас здесь исключительно суперхиты и суперновинки, и исключительно для тебя. Красивого продолжения дня.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
12: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Новое радио. Новое радио. Новое.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Осознание того, что сегодня пятница, греет душу, но пусть основной актив пока еще потомится немножечко. Без спешки, вперед к самому привлекательному.

0: выше, чем все секвои. Любит мод какие-то хитрые слова вплетать. И понимание того, что секвоя — это, ну, древнее растение, которое достигает... В общем, чуть ли не по 1,5-2 метра в год растет, а в итоге вырастает там, не знаю, до каких-то просто там космических, как Останкинская башня, размеров. Кажется, что, блин, красивая аллегория, красивая. Вот, но давай с небес на землю. Берем телефон, и если до сих пор мы этого не сделали, то сейчас без проблем скачиваем радиохаб. Зачем это надо? Да просто для удобства, для комфорта, для удовольствия.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Меняйся погромче. Нью-Радио.ру.
12: Новое радио.
13: Новое радио.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Крайм.

0: Secret Guest. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из добавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: специалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

Ох, да чего же крутышка Майли Сайрус на новом радио. И когда говорят на гениях, точнее, на детях гениев гены отдыхают, она просто прям ломает все эти стереотипы, потому что все у нее семейство музыкальное просто. До самых там...

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Кстати, ребяточки, Азизам переводится как «дорогуша». Так вот, дорогушу ждем через пару часов. Вместе с ней будем завершать рабочую неделю. Ну а пока давай еще немножечко поимитируем ту самую деятельность трудовую под отличную музыку непременно. Данил Михайлов на месте. Мое почтение.
2: Да, в начале.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Куда поедем в следующие выходные?
10: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
9: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
10: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

Это тоже правда, ребятушки. Завтра этого прекрасного и замечательного Тиму Белорусских тоже увидим на сцене. Но обо всем по порядку. Итак, завтра, 4 июля, в Лужниках пройдет День московского спорта. И в его рамках мощный, грандиозный, суперхитовый новое радио Open Air. Зиверт, Тима, конечно же, да, уже озвучены. Ёлка, Лёша, Свик, Мона, Добро, Бай Индия, Валя Карнавал, Холи Флейм, Лок Дог, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Чепик, КамАЗ и, конечно же, большое количество других артистов, которых я просто устану перечитать. И Мари Краймбери, и многие-многие-многие другие. Ну и, конечно же, будет Special Super Secret Guest. Обязательно приходи, вход свободный, устроим супердвиж. Старт в 13 часов, трансляция эксклюзивно в ВК. Видео подробности на newradio.ru. 0+. А, забыл сказать, старт мероприятия даст М. Хаслер. Играй. Почему не поешь? А ну-ка давай. Раз. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну.
3: Подробности на newradio.ru.
4: 18+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБ РФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
9: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино.
10: 18+.
11: Новое радио.
12: Где же могла уйти? Сколько минут?

0: даже обработка голоса, когда мастерами сделана, звучит вообще вот просто прям ухо ласкает, давай признаем. На Ибицу собрались обратно Майк Познер и Дэвид Гетта на новом радио. Майк, кстати, Познер хоть и родился и вырос в Соединенных Штатах, но к нашему Владимиру Владимировичу Познеру отношения не имеет, не родственник. Вот, ну, по крайней мере, интернет об этом ничего не говорит. А первое имя Дэвида Гетты – Пьер Дэвид Гетта. Тоже звучит неплохо, да? Вот, ну все, на этом бесполезные факты завершаю. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Всегда к ним скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вам скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах.

0: 45-15-85.
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое

0: ребята, или лучше сказать, ребятушки.
1: Дорогуша.
0: Ай, наконец-то нас вернули на круги своя. Все как положено, все как надо, все как требуется сердцу моему, душе моей.
1: Я после рабочего дня начинаю энергией напитываться.
0: Я тебе сейчас все отдам. Забирай все. 2 возьми, 10, 8, забери все. Ребята.
1: Смотри, у нас тут есть вырезанный аккуратненько Ванечка Дмитриенко.
0: Я даже не знаю, кто это мог сделать.
1: Это Олежек сделал. Угу. Он вырезал трафаретик Вани Дмитриенко.
0: Спасибо.
1: Поэтому, друзья, да, приходите.
0: Это оберег?
1: Это на привлечение красоток.
0: А вот я и пришла.
1: Да.
0: В общем, ребят, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви. Со мной, наконец-то, он, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Моя усатая негодница вернулся ко мне. Наконец, нас разделили аж на 2 недели. 2 недели подряд мне приходилось вторник каждый выслушивать, что «А где ЧБР? Блин, вообще слили все». И 2 недели файта.
1: А я еще услышал, что у вас вчера был четверг воистину токсичный.
0: Очень токсичный.
1: Да,
0: мы
1: случилось?
0: Вообще разругались страшно.
1: Да ты что?
0: Он, знаешь...
1: Притворюсь, что поверил.
0: Нет, знаешь, с чего начался эфир? Он мне сказал: «Ты сегодня ужасно выглядишь». Я такая: ты вообще попутал? Ты вообще заблудился в этой жизни? И он такой: а я сказал это, чтобы был токсичный четверг.
1: Ты смотри, зумер ред-флаги преодолевает каким-то прям таким...
0: Юнец вообще не шарит. Он вообще, он попутал берега, он вообще не понимает, что есть токсичность, что есть грубость, а мне это все слушать. Я вообще отказываюсь больше, вообще просто все.
1: Ну что, он уже где-то там съеден?
0: Да где он там? Вообще плевать, где он. Главное, понятно, что ты тут, да, понимаешь? И мне очень радостно.
1: Я
0: поэтому...
1: вот тоже ждал, чтобы целый день новость рассказать.
0: Что давай, тайской... прям сходу?
1: Да, в тайской пекарне начали продавать круассаны с лапковыми волосами.
0: А, вот как я вообще подзабыл?
1: Вот, они называются «Моли круассан», что переводится как «круассан с лапковыми волосами». Начинка сделана из белого крема, а сами волосы из морских водорослей. Вот это вот эстет всякие в Таиланд приезжают специфические, заказывают себе блюда специфические. Вот, я думаю, им что там, настоящих не найти.
0: Есть
1: зачем?
0: Вещи, да, по которым я не сильно скучала.

0: Я, значит, сегодня, знаешь, что узнала? Ну, я надеюсь, что не только я сегодня об этом узнала. Вот выражение «осиная талия».
1: Так.
0: Вот что ты всю жизнь думал про осиную талию? Это...
1: Что, очень узенькая?
0: Ну, а что ты представлял? Что подразумевается под осиной?
1: Ну, что можно обхватить? Ось?
0: Ну да, а что имеется в виду? Что за корень? Что заложено?
1: Ну, это
0: чья талия?
1: Насекомая оса.
0: Блин, да, я вот только сегодня узнал, что оса. Я думала, что это дерево осина. Я всю жизнь думала, что дерево осина. Я даже не уверена, что дерево-то такое есть. И думаю, ну осина, наверное...
1: От осинки не родятся,
0: да.
1: Осинки.
0: Я думала, ну осина, наверное, просто стройное дерево. И поэтому так. Но сегодня мне попался рилс, где было сказано...
1: Что осина, она цилиндрическая.
0: Вот, что оказывается, это время осина, то есть талия, как у осы.
1: Of course.
0: И оса действительно вот такая вот... Тоща. Я так расстроил. Я обрадовалась, но я так расстроилась, потому что мне 30, и это как будто бы, ну, проблема явно у меня. Я клянусь, я всегда представляла дерево. Потому что какая оса? Откуда вообще взяли осу? Но что меня порадовало, что я не одна такая была. Мне от этого стало легче. Я знала, что ты по-любому знаешь.
1: Нет, это из серии «Любой мем», да? Во сколько лет ты узнал, что?
0: Вот, сегодня лет, понимаешь? Но я не знала, я знала, что ты мог бы подыграть, конечно.
1: Ну, давай еще раз то же самое.
0: Вот смотри, есть выражение «осиная талия».
1: Так.
0: Вот как ты думаешь, что заложено в слово «осина»?
1: Ну, насекомое, разумеется, да?
0: Алло!
1: Хагавайи.
0: Я 2 недели, как не дерево, осина. Вот, видишь, вот мои уже здесь. Добро пожаловать, друзья. Все нормально.
1: Подожди, а какой колышек точит вот вампиров? Не осиновый или тоже?
0: Нет, нет, этот...
1: Какой?
0: Подожди, подожди, береза? Нет, подожди.
1: Нет.
0: Осиный кол, да.
1: Вот.
0: Вот, наверное, ну, осиный кол, он узкий.
1: Он узкий, и фигура, когда как кол, не очень.
0: Начинается.
1: Да.
0: Но тощая. Это хорошо, это вот приятно.
1: Такая.
0: Узкая.
1: Заостренная.
0: Ну,
1: но у осы тоже есть там чем.
0: Не, оса. Я просто сегодня смотрела слайд-шоу из фотографий осы и поняла, что оса та еще штучка.
1: Оса вообще раздает.
0: Я хочу быть осой, знаете ли. Но пока я больше осина все-таки. Что ж поделать? Но в моей голове осина была супер. Хорошо, хоть не ослиная. Что тоже рядом, понимаешь, можно было бы и напутать. Поэтому, друзья, вот такие вот, а вы говорите, я зря рылся смотрю, тупею. Разве ж это не полезная информация?
1: Хотелось бы еще покопаться в чем-нибудь подобном и позадавать тебе вопросики на эту тему. Прям вот любопытно.
0: Ну, давай.
1: Ну, вот не могу. У меня в чертогах разума сейчас пусто. Вот я за водичку сегодня на работе, значит, побыл. И понял, что, знаешь, вот так как будто заветривается мозг немножко.
0: Когда... Хочешь сказать, что у Вадика заветренный
1: мозг? У Вадика проветренный мозг. Он в отпуске прекрасно и замечательно себя чувствует. Но еще он не спит совсем. Понимаешь, когда вот я прихожу на работу к 11, охранник говорит: «О, господи, а что ты так рано приперся?» Я говорю: «За Вадичку, подожди, подожди. За Вадичку надо приходить к 6 утра
0: и лежать на диване».
1: Да.

0: наш программный директор позволяет булить меня прямо во время эфира. Я прям во время трека прочитаю, что он написал. Талия осиная, а Эви балда осиновая. Адекватно? Нормально?
1: Ну, хоть не ослиная.
0: Не на том спасибо. Но ослиная, это мне он завтра лично скажет. Саш, мы тебя любим.

0: Так, значит, если вам интересно, что мы будем обсуждать в пятницу вечером, конечно, вам интересно. Ну, вам же интересно. Мы же
1: конечно, например, да? Православную церковь во Франции.
0: Да, очень интересно.
1: Очень любопытно. Эвиленд на новом радио, да. Не будем забывать. Mm-hmm. Да, там сейчас прихожанам оперольчик предлагают.
0: Да.
1: Ну, смотри, Когор, как-то оно сильновато. Там
0: жара,
1: же плюс 500,
0: потому что, да. Конечно, еще вот. По сердцу долбанет.
1: Вот, пожалуйста, со льдом.
0: Опероль со льдом? Да. После причастия?
1: Ну, в том числе.
0: Ловко.
1: Да.
0: Ловко. А кто мы такие, чтобы спорить? Правильно?
1: Да.
0: Ну, это же вот закон, как говорится, ну, Божий, а мы туда не лезем даже.
1: Люди-то приличные все-таки,
0: конечно.
1: Да. И, значит, меры предприняты, ну, вполне себе симпатичные.
0: Конечно,
1: а ты знаешь, что, вот, например, во Франции такое большое недоразумение, как исторические фасады присутствуют?
0: Недоразумение.
1: Недоразумение абсолютно. И там нельзя сверлить огромные дыры, чтобы вешать кондиционерные блоки. И люди вынуждены, покупая квартиры за какие-то баснословные деньжища, с ума сходить там.
0: Да какие баснословные. Они пусть посмотрят недвижку
1: в
0: Москве.
1: Сколько стоит в Москве?
0: В Красногорске пусть посмотрят. И купят две Франции себе, сэкономив тут. Тоже мне взяли моду баснословные.
1: И ты знаешь, меня вот что больше всего еще смущает по поводу жары во Франции, почему там так вот все страдают. Там же большинство населения, это вот твои земляки.
0: А что ты на меня накиваешь?
1: А ты жары не боишься?
0: Я не боюсь, но я каждый раз говорю, жара в городе, это неприятно.
1: Это не...
0: В чем кайф? Одно дело, когда ты в пустыне или в джунглях, как хорошо.
1: Угу.
0: Тут побегал, тут попрыгал, тут травой вот так вот обмотался.
1: А я приходил на экскурсию к бедуинам, и правда прохладненько
0: Конечно,
1: было.
0: Чудесно. Миленько. А этот город ваш дурацкий, цивилизация
1: Точно.
0: Беспонтовая, тут асфальт плавится. А ну вообще не понимаете. Никакого единения с природой.
1: Именно что.
0: Поэтому...
1: Ну что, посудачили, они же нас не слышат.
0: Да.
1: Тем более мы по-русски говорим, ничего не поняли, нифига.
0: Поэтому, самое время перейти к теме эфира. Друзья, мы сегодня будем обсуждать сплетни. Сплетничаете ли вы на работе? Вы можете подумать, что а откуда такая тема? Как будто бы это вот мы с Усишкиным встретились, две недели не виделись, и тут всем кости перетерли.
1: Да, у нас
0: такая
1: проблема.
0: Глупость
1: когда мы встречаемся на работе, никого уже здесь нет. Это первое. А второе, когда ты не курящий, ты в принципе сплетен не слышишь.
0: Конечно, конечно.
1: Ну вот где их слышать?
0: Конечно,
1: в туалете
0: конечно.
1: В соседней кабинке, там другое обсуждается.
0: А я думала,
1: обычно.
0: Что ты ведешь к тому, что никого нет, и мы можем прямо в голос обсуждать всех. Прям
1: а я
0: громко.
1: Всегда так, всегда. Вы просто прям в чистую.
0: Поэтому, друзья, пишите.
1: Вот СТ с Дорохом приходили сегодня, я ей говорю, шикарную песню принесли. Все

0: Land на новом радио. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Парк-отель «Березки» – новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
1: Пока-пока, котики. Моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жук.

0: Скажу копейку.
1: Твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
2: Так, друзья, у нас сегодня флешмоб, чтобы каждый написал, что талия осина, а не осиновая. А у меня, может, на выбор там была именно осиновая талия.
3: Не, ну вы обратите внимание, вот смотри, если открыть голосовалку, то в голосовалке понятно, что побеждает как раз-таки деревенская талия. То
2: конечно.
3: Есть осиновая.
2: Ну.
3: А осиновая по голосованию проходит вперед,
2: так.
3: По рейтингу соответственно, и это будет правдой.
2: Да?
3: Потому что, да...
2: Тоже мне умники. Тут кроме автора
3: Рилса... Оно же часто
2: Рилса
3: перед из... выборами все что-то там вякают, и голосование потом показывает, что всякие ваши вякни, это вообще...
2: Ну, ты давай тоже, это, что-то да. Ты разошелся.
3: Ну, там этот Страмер, ты, четвертый ты, премьер, ты... пятый сейчас будет. Ну, это Британия,
2: нет,
3: ой,
2: нет,
3: все.
2: Не,
3: да, что это вообще? Фу, империи себя величали.
2: Хорошо.
3: Пойду таблеточку
2: попью. Деда,
3: попьем.
2: Пей таблетки,
3: да.
2: Успокаивайся. Че, right. Тебя белка понесла. И я этот, что, я говорю, кроме автора...
3: Англичанка гадит, вообще не могу.
2: Кроме автора все. Рилса и Саши Титова, никто не знал, что она осиная от осы. А
3: ты
2: не осиновая.
3: Ты смотришь и... Ну
2: от
3: ладно.
2: От дерева.
3: Хорошо.
2: Короче, вот, Олег, ты знал, что вот до момента вот нашего разгона, что талия осиновая, это про осиное, про осу?
4: Я сейчас решу все ваши проблемы. Она на самом деле лосиная.
3: Лососиная еще скажи, Олежек, ну ты
2: да,
3: что?
2: Может, да, может, лососиная. А тут еще была ослиная вариант.
3: Да.
2: Какие еще у нас будут истории?
3: Срочно звоним другу Кириллу Калинину,
2: он
3: чтобы он еще
2: составит.
3: Накинул 216 вариантов.
2: Ребят, я а что вы... Нет, они, ты понимаешь, они вот скрины мне кидают из словаря, грамота.ру.
3: Кто там, Ожегов что-то там об этом говорит,
2: что правильный
3: говорит, может
2: вариант
3: быть.
2: Осина, а я, может быть, вас забайтила, может, я вас проверю. У меня вообще русский не рад. Вы вообще лицо мое видели? Вы посмотрите, это не грязь. Сколько раз мне об этом говорите?
3: Нет, стали и порядок.
2: Учат меня. Я в шоке. А, и все, и что вот? Никакую новость уже не хочу рассказывать. Хотя я узнала, опять же, так как я саморазвитием занимаюсь, что американские зумеры, я уже рассказывала, они в этом году узнали...
3: Начали открывать форточку.
2: Про проветривание. Угу. А чтобы, это называется, дыхание дома. А теперь они открыли для себя компот.
3: Что можно смывать. А,
2: компот.
3: Все, извините. Компот? Ну, что ты смеешься-то? Да перестань.
2: Я люблю Игнатия Вентурова. Он, кстати, завтра будет.
3: Шикарный, да.
2: Блин, я надеюсь, что я его успею, ну, потискать чуть-чуть.
3: Кстати, Игнатий и Геннадий — это разные имена, я тебе так говорю.

0: чипса. Ничего нет, ни воды, ни чипсов. Ничего страшного. Все, все можно. Мои братья, братики мои. Давай, ты хотел что-то умное сказать.
1: Хотел, не то чтобы умное, но напомню, что Эвелент на новом радио.
0: Yes, sir. Сашечка,
1: да, мы на месте. Так вот, поговорки. Вот мы тоже ведь в них смысл какой-то вкладываем, всю свою жизнь, всю свою историю. А очень часто это как сказки.
0: Ну,
1: вот, например,
0: дурость просто.
1: Ну, дурость. То есть сказки, они же вообще супер жесткие в оригинале. Их потом адаптировали для деток. А, например, поговорка «работа не волк, в лес не убежит». Угу. Ну, о чем это? О том, что можно лениться, да? Узика почесывать, кайфовать и так далее. Но изначально она звучала иначе. «Работа не волк, в лес не убежит, потому что ее окаянную делать надо».
0: А-а-а.
1: Смысл в том, что, да, делаю время, потехи час.
0: Или, это уже
1: например,
0: другая.
1: Это уже другая история.
0: Давай, не путай.
1: Не буду. «Дуракам закон не писан». Вот тоже, да?
0: Есть ну, может, приложение?
1: Один... А оказывается, смысл закрадывается в том, что глупые люди, ну, глупцы в кавычках, ага. дураки, вот те самые Иванушки, они как-то найдут лазейку, чтобы закон-то обойти.
0: Да, конечно, дуракам закон не писан.
1: А я думал, что дуракам закон не писан, это вот ты тупишь жестко всегда и говоришь, господи, ну да, таким балвантом.
0: А мне казалось, типа, что тебе вообще плевать, какой закон, ты что хочешь, так и делаешь. Вот
1: ну, это называется хаслер.
0: Хаслер, по пятницам! Саш, ты этого гордился бы тобой.
1: Вот, или, например, тише едешь, дальше будешь. О чем это?
0: Ну что, попадешь куда-нибудь.
1: О
0: да.
1: том, что лучше быть в 8 дома, чем в 7 в морге. Но нет.
0: Грубовато.
1: Нет, не совсем так. Тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь.
0: Ничего, подожди.
1: Тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь.
0: Ну, соответственно, так надо поторопись. Ездить быстро, получается.
1: О, да, русские любят быструю
0: езду.
1: Не надо.
0: Друзья,
1: а сейчас и не получится.
0: Только
1: да ни у кого
0: часть,
1: не получится.
0: Первую часть только запомните.
1: 100% ни у кого не получится съехать быстро. Ну, что? Если они не на моноколесе, а между пробокой линяют одним-сюдым. Вот.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: ВК-видео. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
4: 18+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
7: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Где суперхиты?
4: У нас в чарте.
5: Стильно.
3: Где суперновинки?
4: У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
5: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17:00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
0: 16.
1: Новое радио.

0: Так, я поняла, что у нас вообще-то тема эфира была, и она заключалась в том, сплетничаете ли вы на работе, да. И, значит, самое время почитать 3,5 сообщения.
1: А нафиг надо, вообще не обращай внимания. Давайте новости из США расскажу любопытно.
0: Ну, давай одну, всего, хотя бы одно сообщение прочитаю.
1: Да, кому эти сплетни нужны? Там же никакой вот соли не будет с перцем.
0: Ну, вот Эля написала, что мне коллеги приписали роман с коллегой.
1: Так, и что в этом неправдивого? А ты докажи, что этого не было. Вот давай.
0: Ты докажи, что было.
1: Ты докажи, что было, вот именно. Одни похвастаться, такие сплетни выдумывают,
0: конечно,
1: да, а другие наоборот.
0: Если спросят, не знаешь меня, скажи. Вот так надо отвечать, и все.
1: Да.
0: Да. Ну давай новость свою.
1: Короче, новость следующая. В США 96-летняя Лилиан Дрозняк.
0: Ага.
1: Полька, по всей видимости.
0: Полька.
1: Собираются выгнать...
0: А может вальс?
1: А может кан-кан. Хотят выгнать из дома престарелых. 96-летнюю. А вот так вот, она постоянно устраивает вечериночки. А там, понимаешь ли, напитки, и не только безалкогольные.
0: Ничего
1: она это все снимает на видео, выкладывает в социальные сети, собирает огромное количество просмотров. Вот. Ну и, соответственно, классно проводит время. То есть
0: бабка,
1: она, видимо, откладывала.
0: Бабулька на флексе.
1: На флексе.
0: Но это правда, кстати. Потому что у меня подружка, она живет в Германии, и она какое-то время, целый год работала вот в пансионе вот для престарелых. И она сказала, что они живут жизнь намного ярче, чем наша. Они там между собой еще знакомятся. У них и коитус есть.
1: Вот.
0: Понимаешь?
1: У кого? У персонала?
0: Нет, не у персонала. Да. У подопытных, так сказать.
1: Слушай,
0: у бабульчик с дедульчиками. Громкий койтус.
1: Это нормально. Потому что со слухом не очень-то все хорошо.
0: Конечно.
1: А благо фармацевтика позволяет все.
0: Это просто странно на фоне новости про то, что зумеры вообще избегают данного соития. Понимаешь?
1: И а вот какой они не избегают?
0: Они вообще любое избегают. Это же зумеры.
1: Зумер. Это потому что они вон на всякие фанс-фанс, там чего-то там наподписываются, смотрят.
0: На фанфанились уже.
1: Вот именно, и у них там уже кукундель поехал, и вживую смотреть не могут.
0: На ручном режиме передвигаются.
1: Исключительно. А вот алды наши слоняры.
0: Боже мой.
1: Ну что ты?
0: Ну песня хорошая.
1: Великолепная просто. 79-й год.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Урма». Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн.

0: Лапот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: радио. Слушай новое радио прямо в телеге.
1: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
1: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

0: Как йоколомане расшифровывается?
1: Йопресете, может быть. И йоколомане.
0: Подожди, йоколомане?
1: Йо.
0: Йокол, ну, йоколомане. Или...
1: Коломане.
0: Или коломане просто. Вот и думаю, а вы что думали, я зря в интернете сижу?
1: Опростоволосил сейчас.
0: Вот смотрите, вот есть, с талией мы разобрались, да, осиновый, ассасиновый. И как она была? Я уже запуталась.
1: Осиная талия?
0: Да, вот она. А теперь давайте разберемся с йоколомане и коломане. Я как будто бы йоколомане всегда говорят.
1: Ну и пусть так говорят. Пусть говорят.
0: Так, конечно, господину Лапикову, видимо, в силу возраста трудно удержать пыл, страсть и огонь нашей прекрасной Эви. Вам на опыте это явно удается лучше. Это тебе. Нет, просто Усишкин женат. Мы не клеим друг друга. Такая вот случилась история. А Лапиков тайно в меня влюблен. И бесится, потому что ничего у нас не будет.
1: А ты знаешь, вот этот вот пубертанский период, когда продолжается, это очень нехорошо. Это переходит в бытовое, ну, не знаю... Харасмен, что ли?
0: Да, ему-то пора успокоиться. Он меня позвал на свидание в Ашан купить мне ягодное лукошко с вишней.
1: Это очаровательно, я считаю.
0: Да, но я не пошла. Да.
1: Вот почему девушки нормисов не любят? Почему им нравятся вот эти вот истеричные нефоры, всякие ребята, нефоры и так далее? Потому что в детстве, когда вот их бьют портфелем по голове, говорят, вот бьет, значит, любит. Ну и вот почему-то это вот приклеивается. Но сейчас-то девочки уже как-то повыпендристее стали.
0: Повыпендристее,
1: есть же такое слово, да?
0: Да, как ну, вот осиновая талия.
1: Неологизм, да. Так вот, выпендристые.
0: Выпендристые девочки,
1: короче, давай выйдем и зайдем обратно.
0: Да, криво,
1: как будто бы криво все вообще. Друзья, пардон, вот композиция великолепная.
0: А ты потому что тебя коломане смутило.
1: Да потому что я не сплю, я же молодой отец. Ну как молодой, не то что прям молодой, но молодой.
0: Ребята, весь день льет дождь. Я хочу, чтобы он лил только в этой песне, а завтра его не было. Рыжий Иванушек, я люблю тебя.

0: знать, да, что у Сишкина не хочет читать сообщения. Мя-мя-мя.
1: А у меня не открыт, потому что плохо открывается мессенджер.
0: Ладно.
1: Да.
0: А потому что почему? Потому что мы 2 недели не болтали, поэтому хочется все накопленные тобой новости услышать.
1: Ну, новости есть всякие разные. Например, лысина стала трендом опять.
0: Да.
1: Да.
0: Очень
1: это обсуждали?
0: Секси. Очень секси, да. Вчера.
1: Причем не обязательно прям вот лысина, как у Бондарчука, например, а такая вот лысина, как у Брюса Уиллиса. Когда
0: какая
1: у тебя,
0: Уиллиса,
1: когда
0: лысина?
1: Озеро в лесу прям такое очевидненькое.
0: Нет, у него же, он же лысый.
1: Ну, это он стал лысый в 60, а...
0: А у него было
1: крепкого
0: озеро?
1: Орешки, конечно.
0: Нет.
1: Да, он долго с этим чубчиком.
0: Нет.
1: Ты что? Крепкий орешек именно
0: ты
1: такой.
0: Нет.
1: И из 80-х эта брутальность с ним была всю жизнь.
0: Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я вспоминаю крепкий Гугле. Орешек,
1: конечно.
0: Он там лысый.
1: Да не лысый он там.
0: Он там лысый.
1: Да
0: вот
1: не
0: это
1: умер
0: вот
1: он в конце.
0: Новогодняя вот эта история, и
1: да.
0: Он лысый.
1: Вот гугли. Вот прямо сейчас. Это у тебя синдром Манделы. Да. Мандела тоже лысоват был.
0: Брюс Уиллис.
1: Нельсон, если что.
0: Крепкий орешек.
1: Да, конечно.
0: Как он не мог ходить с
1: озером? Он именно с ним и ходил.
0: Ну, это
1: ему
0: не
1: это
0: озеро.
1: Очень
0: ну, подожди,
1: а
0: подожди.
1: Что это?
0: Это не озеро.
1: Да, это озеро с маленькой опушкой.
0: Это... Нет, у него просто...
1: Нет волос
0: нет,
1: на темечке.
0: Нет, нет, нет. У него... Нет, да. Смотри, у него просто два...
1: Ну, а во второй части уже
0: большой
1: больше.
0: Большой лоб.
1: Да.
0: Он просто обнажил лоб,
1: обнажил
0: чтобы немного позаигрывать
1: лоб.
0: Морщинами, показав, что он мудрый. Борозда ума на лбу.
1: Бороздка.
0: Она...
1: Та самая, да? Окей.
0: Нам не нужна.
1: Да, я смотрю вот, вот уведомление от Макса Астахова. Я прочитал новость
0: что
1: о том, что
0: надо?
1: Максы. Максы.
0: Тоже
1: все,
0: захейтили.
1: Вылетели, вылетели из топ-5 имен.
0: Эту новость тоже мы вчера читали.
1: Тоже читали.
0: У вас что, с Димуликом одни эти? Одни памлики, что ли, новостные?
1: Так, подожди, а про лобковый волос он рассказывал тебе
0: нет,
1: вчера? Нет,
0: только
1: что, постеснялся?
0: Только ты. Ну, понятно. Кстати, ты будешь смеяться, хотя смешного мало. Мне сегодня попался рилс про девушку, у которой есть... Это вообще-то целое явление. Это болезнь. Триха что-то там. Триха что-то та-та-та-та-та-та. И смысл в том, что люди выдирают волосы из бровей, из ресниц, из головы, из лобка. Поэтому твоя новость, она синхронизировалась с моими рекомендациями. Прости, Господи. Я надеюсь, больше такого не повторится, потому что, учитывая, какие новости ты приносишь, я не хочу. Я хочу смотреть на своих кошечек, собачек и вот подборку 5 песен для того, чтобы вкусно поесть. Вот это мне подходит. А то начнется, упал на стакан, тут выдрала, там продала.
1: Да, хорошо. А что плохого, например, не знаю, в новости вот про осину ты сегодня рассказала?
0: Это потрясающая новость.
1: Просветилась.
0: Причем...
1: Можешь отметить немножечко голосование?
0: А, прямо сейчас?
1: Нашей сосисочной, да.
0: Да, друзья, кстати, если вас завтра не будет в Лужниках, даже если вы будете, знайте, что я историю про осу несколько раз расскажу в любом случае. Я считаю, что я занимаюсь ликбезом. Пока что 50 на 50. 50% людей знают, что осина талия – это то, что дерево такое,
1: да.
0: А другие 50
1: ошибаются,
0: притворяются.
1: Что это от насекомого
0: и
1: пошло.
0: И про какую-то осу пишут.
1: Да, глупцы.
0: Дурость.
1: В общем, пересадка волос отстой. И дорого.

0: Дорогуш, не могу к тебе не пристать. Жители Москвы. Ну, как их называют? Москвичи.
1: Москвичи.
0: Ярославля.
1: Ярославцы.
0: Так, Курска.
1: Курсчане.
0: Тогда, ну, ладно.
1: Курсцы.
0: Курсцы.
1: Курчане.
0: Куряне. Погнали дальше, да. Жители города Орска.
1: Орсчане. Орки.
0: Орчане. Потом жители города Гусь-Хрустальный.
1: Жители города Гусь-Хрустальный. А как, кстати,
0: Гусевчане.
1: Гусевчане?
0: Гусевчане.
1: А почему мы хрусталь упускаем? Мне кажется, хрусталь куда блатнее звучит. Хрусталяне. Хрусляне.
0: Хрустик.
1: Гусевчане это какое-то, это, знаешь... Какое-то...
0: Ну, может быть, я ошибаюсь, это мне искусственный интеллект подсказал.
1: Мне нравятся твои запросы, в принципе,
0: да.
1: Необычные.
0: И именно из-за этого бессонница-то и наступает. Ты вот ложишься спать и потом думаешь, так, а сколько было в Румынии президентов?
1: Да.
0: Зачем вот... тебе это надо? Но ты исследуешь территорию.
1: Но ты задумывался, как спят киты? У меня просто недавно был такой запрос. Ну и как они спят, ты знаешь?
0: Пузом кверху.
1: Нет.
0: А как?
1: Они вот так
0: надо с умным видом говорить не про канал.
1: А у тебя, в принципе, все, что ты говоришь, воспринимается как правда. Но из-за того, что я уже загуглила это на прошлой неделе, ночью, собственно, они спят вот так, столбом они встают и спят.
0: А, как эти...
1: Как поплавки.
0: Как поплавочек, как морской конек.
1: Да, да.
0: А морской конек может совершить 400 тысяч коитусов в секунду.
1: Что?
0: Ну вот загугли.
1: Ты давай, ну нет, я ну даже ладно. Не буду гуглить. Ну, нет, это не в секунду.
0: Ну, может быть, чуть побольше.
1: Как будто преувеличил. Ну, ты
0: ну, хорошо,
1: что-то
0: да,
1: там чуть-чуть. Напутал.
0: Ну, что-то около того, цифры
1: ага,
0: схожие.
1: Ага. Так, друзья, мы сегодня обсуждаем сплетни на работе.
0: Шум лук.
1: Сейчас почитаем, что вы тут пишете. Мы, потому что мы это вообще не сплетничаем. Мы что, мы в лицо друг другу говорим все гадости. Понимаете, у нас на этом смысл строится вообще. У нас вот френд, френдли компания, вот так вот. Поэтому, конечно, мы не сплетничаем. А как? У нас еще и микрофоны всегда пишут.
0: Кстати, да. Саша Титов не даст соврать. Иногда как там ляпнешь что-нибудь за эфиром, так вообще хоть стой, хоть падай.
1: Скажешь и думаешь, так микрофон же... Его же нет. А нет, короче, Юля пишет. Надоели эти сплетницы, кости мыть всем. Лучше бы почитали законодательство.
0: Ага. Сплетничаю ли я? Хуже. Я всегда все слушаю и потом докладываю тем, о ком сплетничаю. Ты глянь,
1: что... Юля, это что за мышиное поведение?
0: Ты посмотри, что творится.
1: Это реально мышиное поведение.
0: Да, а потом докажи, что это о тебе не говорили такое, да?
1: Юля, это мышиное поведение, так нельзя делать. Но меня, значит, на этот счет родители научили всегда, и я до сих пор руководствуюсь этим правилом во всем. Ты должен, особенно на работе и во всех переписках деловых, озвучивать только то, что при случае ты сможешь озвучить в лицо. Если кто-то, вот какая вот Юля, меня сольет, чтобы я смогла это повторить. Поэтому нужно следить за тем, что ты говоришь. Но романтика сплетен в курилке – это особый вид сплетен. Это шарм. Это вообще, это, понимаешь, это верх нетворкинга.
0: Это что-то из серии баек.
1: Конечно, конечно. То есть этому, это невозможно придумать, ты можешь только прожить это. Потому что все уроки по нетворкингу, коммуникации, курсам – это все лишнее. Нужно просто начать курить. Но курение мы осуждаем, конечно, не курить.

0: Представляете, сейчас к нам, значит, заглянула жительница Пензы и говорит, что жителей Пензы называют пензюки.
1: Можно не ругаться в эфире? Мы еще, ну, работаем здесь, нас не увольняли вроде.
2: Девочки-мальчики танцуем, девочки-мальчики танцуем, раз, два, три, по парам, девочки-мальчики.
0: Ладно, пензенцы, она сейчас меня побьет.

0: пензяки, оказывается, можно, допустимо.
1: А я что, шутка для тебя? Я тебе что говорю? Можно не ругаться в эфире.
0: А ухтовчане?
1: Ухтинцы.
0: О, как она сразу ерепенилась.

0: Реклама.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое радио.

0: умных фактов, о которых вы, скорее всего, никогда в жизни не знали, как то, что я еще раз скажу, и завтра тысячу раз повторю, что талия, оказывается, осиновая, потому что оса. В общем, во-первых, ты знал, вот ты как чистишь зубы, расскажи.
1: Электрической зубной щеткой.
0: Ну ладно, ты это долго раскручивать. Ты знал, что оказывается, когда ты почистил зубы с пастой,
1: так,
0: не обязательно потом споласкивать рот?
1: Я вообще всегда смотрел американские фильмы и не понимал, почему они этого не делают. Думаю, что за дундуки ходят потом с этой пастой во рту?
0: Представляешь?
1: Дураки, что ли, совсем, дурачочки?
0: Оказывается, когда мы это делаем, а мы все это делаем,
1: мы все
0: вымываем. То есть эффекта пасты нет. Ты должен ее оставить, и тогда у тебя будет вот это вот укрепление эмали, отбеливание, восстановление и прочее. Только я не представляю.
1: Может быть, мыло тоже смывать не надо, да? Когда намылил
0: вот,
1: руки?
0: Я так же и думаю, что это странно, потому что у меня такая паста, она еще называется Night, ночная. Вот эта дорогущая паста, она же мне разъест все. Как ее можно не смыть? Дурость! Но как факт. Я спросил у чата GPT. Я же не верю всему, что вижу в рилсах. Чат GPT сказал, что это правда. Также я узнала, что оказывается... Вот ты кремом пользуешься?
1: Кремом?
0: Да, крем. Касается тела твоего.
1: Не трогает, да.
0: Ну, короче, девочки, слушайте, оказывается, что крем нужно наносить на влажную кожу. Вот ты умылся, умылась... Не надо высушивать полотенчиком, нужно на вот эту влажную кожу нанести крем.
1: Так ее же для увлажнения крем и наносит.
0: Ну да, но ты должен
1: если
0: на влажную
1: уже
0: кожу,
1: влажная,
0: и
1: то
0: тогда,
1: увлажнена.
0: Тогда вот будет эффект. А если ты высушиваешь, то это не такой эффект.
1: Тогда еще надо напомнить, что ожоги лучше всего водой как бы нивелировать, холодной. А сметаной мазать это...
0: Ну это
1: табу.
0: Да, вообще...
1: Неможливо. А вот еще из бесполезных фактов... Есть такой...
0: Это полезные факты.
1: А это полезные факты, все.
0: Соберись.
1: Завалил. Вообще, в новостях что-то такая белиберда, что прям смотреть тошно.
0: Да, пофиг на новости, пофигу. Давай полезный факт.
1: Полезный факт. У здоровой кошки должно быть ровно 24 усика. По 12 с двух сторон. Если одного что? Не хватает, то срочно надо вести к ветеринару и делать анализы за 18 тысяч рублей.
0: Я вспоминаю кота своей подружки. Я, кстати, его позавчера фоткал, потому что видела. Мне кажется, там всего 6 усиков.
1: Маловато.
0: Вообще, вам не кажется, что 6 усиков было у всех в мультиках? 24
1: в
0: усика?
1: У людей по 4 пальца порой.
0: А, ну тоже верно. Но да. 24, что-то дофига.
1: 24.
0: Открой фотку своего кота, пересчитай.
1: Сложно.
0: Пересчитай.
1: Да он нездоровый.
0: Пересчитай.

0: Какие новости чемпионата мира нас интересуют? В принципе, никакие. Кто-то вылетел, кто-то остался.
1: Факт.
0: Да, но есть и любопытные. Вот, например, пропавшую собаку нашли спустя месяц благодаря вирусному видео.
1: Расскажи.
0: То есть болельщики вон тусуются, смотри, с пёселем где-то в Мексике. Да, тусуются, гладят его, значит, он у них отмечает вместе, празднует. Соответственно, видео завирусилось, хозяева увидели пёселя, худеющего своего, и, соответственно, вернули его домой.
1: Это очень счастливая история.
0: В конце мая он пропал, представляешь? Уже вот прям попрощались с ним, можно сказать, полтора месяца назад. А он раз и...
1: Это очень милая история.
0: Да.
1: У меня сегодня грустное настроение, если честно.
0: А вот теперь немножко радостнее стало.
1: Трогательное. Вот так, потому что вот я когда такие новости вижу, мне всегда хочется плакать. Я не знаю почему. Животные и бабушки с дедушками вызывают всегда какие-то слезы. Вот, ну, особенно в рекомендациях, знаешь, вот эти вот, где бабулечка сидит, у нее вот все цветы купят. Ты думаешь, я люблю вас, люди. Потом кто-нибудь там на кассе кому-нибудь оплатит продукты.
0: Да.
1: Кто-то просто к бабушке приехал.
0: Я сидит и говорит, ох, пенсионеры, пройдохи. Хитрые какие.
1: Это другое.
0: Да, и приходит какой-то хитрый там жучара, не знаю, с волосами зализанными назад, приводит бабулечку и говорит...
1: Нет!
0: Сколько угодно!
1: Прекрать! Это знаешь,
0: а еще
1: кто?
0: У таких мест порой сидят.
1: Нет, знаешь, кто это? Это люди, которые вот тут на этом мосту, на мосте, продают ягоды. Я купила, хвасталась, 2 килограмма клубники за 1000 рублей. Вот это выгодная покупка. Прихожу домой, снимаю верхний слой, а там вся ягода внизу в плесени.
0: Ну вот смотри, да. А мне как-то, знаешь, изготовитель один, кондитер, сказал, кстати, у нас здесь сейчас тоже есть кондитер в студии, может быть, подтвердит. Вот, знаешь, тоже печенье иногда продают прям коробками на улице. Я все время думаю, ой, кайф, за 100 рублей, да сейчас я маслице между ними, да, хрум-хрум-хрум. А этот кондитер сказал, чувак, не вздумай покупать, они там жестко из пальмового масла.
1: Да.
0: Прям жестко.
1: Это все печенье в больших коробках.
0: Представляешь?
1: А я которые люблю на улице, печенье в больших коробках.
0: Ну вот, которые продают на улице. Которые в магазине точно такие же, они уже будут
1: нормально.
0: Из масла сливочного. А на улице становятся сразу, если дешевые, да, то есть пальмового масла.
1: А где вообще ты видел, чтобы печенье продавали на улице?
0: Продавали. Я был...
1: В каком, в 1801 году? Извини.
0: Почему?
1: Извини. Ну, типа печенье на улице, чего?
0: На улице, да. Какой? Я помню, когда газеты раздавали на улице. А, кстати, их и сейчас раздают, прямо бумажные. Ты брал, берешь вот газетку, когда в метро заходишь?
1: Нет. В метро газеты раздают. Я знаю, что в метро кофе можно купить.
0: Бесчувственная какая.
1: Да нет, где ты видел человека с газетой?
0: Человек
1: в метро?
0: В перчатках тебе газету
1: протягивает. Ты не на тех станциях едешь. Те станции, которые я посещаю, там кофейни. Собянин с ума сошел. Ты уходишь, ты поднимаешься наверх, у тебя оверпрайс кофейни, ты спускаешься, они тебя и тут ловят. У меня ловушки, чтобы тратить деньги повсюду, куда бы я ни пошла. И ягоды, а он печенье на улице. Какое печенье на улице?
2: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама. Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
9: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
10: Та-дам!
8: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.

0: Ребят, вот скажите, мне надо сейчас после эфира идти в магазин посмотреть какую-нибудь шмотку на завтрашний наш вот этот фестиваль Open Air?
1: Дорогуша, ну тут даже вопросы задавать не стоит, потому что ты не можешь появиться в том, что уже носила завтра перед десятками тысяч
0: тебе
1: людей.
0: Стыдно? Как ты можешь говорить такие вещи? А ты что? А тебе плевать.
1: А я в чем ел, в том и пел.
0: А если я ничего не найду? А ты мне уже поселил это сомнение в голову. Вот это зерно.
1: Соответственно, будешь себя чувствовать некомфортно, и мне придется тебя подбадривать.
0: А так и будет.
1: И ты скажешь, вот давай свое плечо мясистое сюда тащи и... Соответственно, погнали на сцену представлять Зиверт, представлять Мари Краймбрери, представлять
0: Мэри Гуд,
1: Тиму Белорусских, да.
0: Зима
1: Ури. Шуру.
0: В конце концов, я очень хочу. А игра слов?
1: А игра слов, а Динамит группа. Я не забуду
0: вместе маленькая тара-тара-та-та-та, там она танцует на невидимом чё-то.
1: На невидимом банане.
0: Вместе.
1: И про Кабаеву Алину.
0: Кабаева Алина. Ребят, короче, это такой программ. А я не знаю, возможно, и не прогревать. Я знаю, что вы, большинство из вас, завтра все придете на наш классный вообще фестиваль, мега-супер-супер-класс.
1: Я еще, знаешь, вспоминаю, вот, например, впервые в жизни я Лену Катину Тату, да, увидел в образе такой красотки.
0: Ты дыши давай, не забывай, как дышать-то.
1: Да. И вот там, значит, дождь идет. Она в белой блузе, и никакого простора для фантазии.
0: Им было 16.
1: А мне еще меньше было. Что?
0: Ладно.
1: Я смотрел, и прям такой... И влюбился.
0: Завтра она будет в одежде.
1: Ну, а я и завтра признание второй раз уже сделаю.
0: Хорошо. Короче, друзья, приходите в Лужники.
1: Такой же поставлен немножко.
0: Мы там будем весь день. Я напоминаю, что все ведущие будут вас развлекать весь день. Ну как, развлекать бы только Калин с Рейтрауном. Я буду плакать, что я переживаю. У Сишкина будет...
1: А я буду говорить «Мое почтение».
0: Да, он будет говорить «Мое почтение». Ну, а Лапиков со Стаховым не знаю, что будут делать, но они тоже с нами работают. Поэтому они будут просто красиво стоять, потому что они красивые пацаны. Два сына маминой падают.
1: Тоже, да.
0: Вот, поэтому приходите, будет супер, будет много музыки, вход свободный, бабки тратить придется только на то, чтобы поесть. А зачем есть на концертах, я не понимаю. Давайте, будем вместе с вами разгонять тучи руками, прыгать по лужам.
1: Заниматься спортом, там, потому что будет огромное количество крутейших спортсменов.
0: Конечно, там вообще-то будет Матвей.
1: Да.
0: Не забыл фамилию. Господи, я забыла фамилию.
1: Ну, ты Проворотчик про нашу.
0: Проворотчик, да.
1: Да, Сафонов.
0: Сафонов, оплати.
1: Да, будет Андрей Аршавин.
0: Да,
1: легенда.
0: Ты прикинь?
1: Легенда.
0: Андрей Аршавин. Он когда-то на чипсах был везде. Вообще легенда, легендос.
1: Да, Овечкин не будет, ему продлили контракт в Вашингтоне.
0: Да, там, ну, да, там какие-то вообще смешные 4,5 миллиона долларов.
1: Тем не менее, уважительная причина.
0: Короче, друзья, приходите обязательно, потому что, я не знаю, лето закончится через 3,5 минуты.
1: Часа, да.
0: Вот, поэтому как-то, ну, нужно, пора уже себя развлекать. Все, мы с вами, получается, не прощаемся с теми, у кого есть совесть, с теми, у кого совести нет. Услышимся, как любит говорить Сишкин.
1: Я никогда не...
2: Эвиланд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.
0: В понедельник. Я целую вас правую щеку, целую вас левую щеку, всех тех, кто вел себя как мы.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее.
5: Шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцы

0: У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельной истории. Доменщиков 10.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое радио.

0: реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
8: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Андулин. Кровля на все руки.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
10: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
10: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
10: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
10: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
10: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
13: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино. 18+.

Я твой альфа, между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на картах.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

0: А ты отдыхаешь?
1: Реклама. Реклама.
2: Барас.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: 2 дня, одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Припачи.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Ру.
1: Новое радио. Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей,

0: лучшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Gayazov's Brothers. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

Скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Осталось никаких сомнений.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Ури, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.